0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Добрый

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжоро.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилось, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Mm-hmm. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
5: Так и появился на свет Лунтик. Либо Жанна Бузарова.
4: Я понять не могу. Почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
4: Может, это путешественник во времени? Имени,
3: может,
4: понимаешь?
3: Может быть.
4: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи не понятны.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже будет по сюжету.
4: Родится.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
4: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7:05 в Екатеринбурге, 18 августа, вторник на календаре. Ну, привет всем!
1: Верни гитару.
2: Доброе утро, там узон был нормальный. Можно ненадолго вернуть.
0: Да. За окном сейчас плюс 10 градусов.
2: Да, весьма прохладно, учитывайте это, когда будете собираться на работу.
3: Ну, что вы, ребята, как тут, ребята, как вам больше нравится работать, утром или вечером?
1: Как удивительно много людей, которые не закончили бухать вчера, встречаются на улице, когда идешь на работу.
3: А у них одно перерастает в другое. У них нет этого окончания.
1: Да, я по этой встречке вообще не рад ходить, скажу вам честно. Утром две встречки вот у Сани, и вот эти вот тебе на встречу.
2: Лето уходит, они успевать пытаются.
0: Да.
2: Вслед за ним
0: бегут. Только так и не успеют, судя по всему, да. Судя по прогнозу погоды. Кстати, туман обещают сегодня на трассах. Вдруг кто-то из загорода возвращается. Тумач. Да.
3: А что по горячей воде, кстати? Я просто только в город вернулся.
1: О, да, я только хотел сказать, ребята, тут события пока вас не было. Мы скоро костры будем в квартирах жечь.
2: Кое-кому дали, знаешь, у Андрея дома есть горячая вода, у меня нет.
0: Какой район у тебя?
1: А, я центр.
2: Слушай, а там на самом деле все зависит от того, какой теломагистрали подцеплено. Там 50% населения города в рандомном порядке лишены этого.
1: Кстати, на самом деле, все это мероприятие заставило меня задуматься о том, какие у нас странные трубопроводные развязки в городе, потому что я такой, это два рядом стоящих дома. В одном нет вообще воды, во втором есть вся просто.
2: Там, наверное, есть и старшая по подъезду в том доме. Вот она этот вопрос и утрясла.
0: Вообще 20 августа вроде как обещали, я сама очень жду.
2: До этого говорили 13-го, в 23:59 дадут, ничего.
0: Все сели 0-0-0-0 и перенос.
2: Андрей ждал.
1: Я прямо, да, я 23:59 поворачиваю экран, он делает...
0: перезвоните через неделю, да. Ну что, ребят, доброе утро всем. Катапульта здесь будет в таком странном составе. Для меня
3: терпите,
0: лично,
3: ребята,
0: да?
3: Терпите.
0: Да, до 11 утра, так что просыпайтесь.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
3: Катапульта онлайн.
4: Доброе утро, 7.16 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, утреннее шоу на Радио Пилот. Расскажу о событиях, ну, само собой, думаю, в ближайшую неделю главный, да, хедлайнер новостей, в том числе в Афише, это Канье Уэст, который анонсировал выступление в Санкт-Петербурге, билеты уже на это продаются, уже самые дешевые продали, на этом, мне кажется, фоне все хайпанули.
5: Ну, там у него конкурент есть в это же время, у Лазарева концерт, сейчас посмотрим, как будет бороться за места.
4: Им надо, мне кажется, дуэт замутить. При этом депутаты сказали.
6: Там же, по-моему, кто-то типа Милонова сказал, что им надо Шуфутинским, чтобы нормальным пацаном выйти.
4: И чтоб спел песни там кого-то из классиков. Ну, больше всего мне понравился мем от этого Юрия Лозы, который плоскоземельщик знаменитый. На чем ты выступаешь? Что это такое? На чем ты на круге?
7: Что за шарм?
4: Типа, да-да-да. Не признаешь, что земля круглая?
6: Я думаю, что, учитывая, как себя постоянно Канье ведет, он вернется после этого и скажет: я всегда был русским! Что ли в этом духе.
7: Так, что помимо него еще?
4: У нас
7: концерты?
4: К нашим событиям переходим. Ну, у нас главное событие на этой неделе — это фестиваль книжный под названием «Красная строка». Будет, само собой, он посвящен Уральскому рок-клубу, в том числе. С 21 по 23 августа все это пройдет, на этот раз не на Влатинке, так как там меняют плитку, а на Октябрьской площади. Ну, мне кажется, тоже красивое, хорошее
7: это перед
4: место.
7: Это драмтеатром.
4: Да, да, да. Ждет книжная трехдневная ярмарка. Будут из писателей Дмитрий Емец, Станислав Гридасов, Катя Кочур и блогер Роман Каграманов. Но, кроме этого, будут еще музыкальные выступления, запрещенные барабанщики, Биллис Бенд, и дискуссия будет с лидером группы «Чай» Владимиром Шахриным и музыкантом Александром Пантыкиным. За тексты можно будет их песен перетереть.
5: То есть петь они не будут, но поговорить могут.
4: Да-да-да.
5: Дискуссия будет.
4: Можно предъяву им кинуть там, что за 5-0 было Аргентина и Майка? Что за счет? Такого мы не видели. Кроме того, будет АК-47 выступать неожиданно на летней площадке телеклуба.
5: Это как-то связано с «Красной строкой»?
4: Нет, это уже у них свое.
5: Это перечеркнуто.
4: Это, мне кажется, кто в гости приедет, можно это почувствовать, так сказать, разницу между культурами Екатеринбурга. Они будут на летней площадке телеклуба 21 августа, это в 20:00, раздавать самые свои знаменитые хиты. Ну и тем, кто больше любит рок, можно вот сходить на мировые рок-хиты «При свечах», тоже 21 августа в 19:00. Я тут узнал, что у нас в городе, оказывается, есть специальный бизнес. За определенную плату трое ребятишек приедут и свечи вам расставят где надо.
7: Серьезно?
6: Я справлялся с одним.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Информация на правах рекламы.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: «Lucky Motors».
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Будущие отличники. У нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
12: Лента.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
20: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
21: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
22: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
23: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
24: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
25: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
24: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
26: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
27: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки в Катапульте ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. Ну а на дорогах города в это время всего 2 балла, как показывает нам Яндекс.Карты. Но небольшие затруднения есть сейчас на улице Космонавтов перед Бакинских комиссаров, это в направлении города. А также затруднен проезд по Победы перед Космонавтов, по Баумана есть небольшая пробка и по улице Машиностроителей. А далее смотрим в центр города. В центре вообще, можно сказать, прекраснейшее движение, но на Карла Либкнехта от Храма на Крови до проспекта Ленина все-таки небольшая пробка есть. А, и еще немного затруднено движение по улице Щербакова. А, по Московской, кстати, тоже есть небольшая пробка перед улицей Николая Островского, но это все в направлении города. Пока же можно сказать, что в городе свободно, будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Хончи автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 000 рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328 400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, такой вопрос. Что можешь сказать? Вот Mazda CX-5, 2.5 мотор.
2: Да все нормально. Просто ожидал чуть больше динамики, но это лично мое ожидание. Так-то, в принципе, все оправдано, и они очень неплохую конкуренцию составили вот этой тройке основной. Больше всех пострадал в этой бойне, когда вышла CX-5 Tiguan. Тогда еще он был маленький, потом он стал чуть побольше и ушел немножко в другой класс. Но с точки зрения вот именно продаж, как бы CX-5 стартанула вообще изначально очень хорошо, и каждая генерация, каждый рест был прямо в одном из топов продаж. Он составил неплохую конкуренцию и Равчикам, и Сиервихам, и очень много брали. Эта машина унисексу в управлении достаточно понятная, простая, в эксплуатации не сильно напряженная. По надежности она себя оправдала. На вторичке стоит дорого, потому что спрос большой.
3: Ага, ну а вот именно 2.5 вот этот мотор, что ожидать от него? Если там, допустим, пробег уже за 150-170 тысяч.
2: Да нормальный пробег для него, ничего такого страшного там не должно нормально быть. По крайней мере, если это нормальное владение, то да. Если владелец был не особо, скажем так, расточителен на ТО, я не знаю, просто не следил за машиной, там можно и на пробеге в 50 получить такое, что...
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Очень сильное беспокойство доставляют мотоциклисты,
2: которые
4: гоняют. Вообще, то есть бывает, с таким ревом проносятся между домами, допустим, эхо там, все пугаются и так далее. Там как будто автомобильная там гоночная трасса.
2: Ну, это вот участки улиц Громова, Ануфриева, Решетникова.
4: Нет, тут сама объездная.
2: Не, я имею в виду жители домов, которые по этим улицам живут. Вообще, на Серафимы, Дерябиной. Вот смотрите, я живу в глубине, получается, юго-западного района, и я даже слышу после 11 вечера, как эта ракета от Академа... Ребят, я понимаю, у вас у всех там спорты, еще что-то, но у нас-то как бы работа, дети, люди хотят спать. Давайте как-то, ну, в мире и согласии существовать.
4: Согласен. Просто... Я тоже в глубине района живу, и вот этот звук вообще, то есть он буквально как будто дроны там летают, уже там все люди на взводе там с этими последними событиями.
2: Угу.
4: Вот, ну, тоже как бы, я вот слышу, как будто он вот с Академа, вот он, допустим, на Серафиме там гуляем, там все. Он, допустим, с Академа стартует, и я слышу, как он уже на визе там. То есть такая скорость сумасшедшая, и, ну, безопасность все равно.
2: Во-первых, безопасности никакой. Во-вторых, они любят прогулки. Ну, то есть я байкеров многих знаю. Есть спокойные ребята, но очень часто, особенно спортовые и спорттуристы, любят компашками собраться и вместе выдавить газ. Ребят, вот с этим надо заканчивать, особенно в ночное время. Вы, во-первых, как бы людей беспокоите лишний раз. Во-вторых, это правда небезопасно. И в-третьих, еще я очень надеюсь, что у нас начнут привлекать за вот это превышение громкости, особенно в неположенное время, и перестанут выдавать, я не знаю, сертификаты соответствия, что ли, таким транспортным средством. А те, кто тюнингуется, будут получать штраф, как 2.12, как 12.5.1. Вот, грубо говоря, это на то и притягивается. И еще я вчера заметил, вечером шел с тренировки, очень много стало подростков на питбайках. Которые...
4: Питбайки, да, по дворам ездят.
2: Это трэш какой-то. Вы что делаете-то? Вы зачем детям покупаете эту ерунду? Это спортивный снаряд, его нельзя использовать на дорогах вообще. Он должен эксплуатироваться только на спортивных трассах. Там тренироваться, там, пожалуйста, нам полигоны, трассы специально отведенные, мототренировочные и так далее. Пожалуйста. Но выпускать ребенка своего на этом транспортном средстве, не дай бог он кого-нибудь уханькает. Что вы делать-то будете с этим?
4: Кошмар.
2: Я вообще не понимаю. Такое ощущение, как будто у людей дурь какая-то. Спасибо тебе большое за то, что обратил внимание. Я, кстати, смотрел, в Питере была облава на двухколесных, особенно на подростков, на питбайках. Ох, там пощелкнули щелкали их, конечно. И я думаю, что не ровен час и у нас такая же тема начнется, если люди будут таким образом поступать. Обязательно соблюдайте правила, друзья, и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acedefismostok.ru.
0: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
1: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 31 августа 2026 года.
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 44 минуты в Екатеринбурге.
3: Мы начинаем наш специальный конкурс, ребята, для всех уверенно проснувшихся. Это шанс получить подарок от нашего спонсора.
2: Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Прямо сейчас звоните. 237-104, главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ответите на наш простой контрольный вопросик, и приз уже, можно сказать, в ваших руках.
2: Причем очень интересный вопрос.
3: Да, любопытный, я не додумался вообще об этом. Но и ответ тоже любопытный, не менее.
2: Алло, алло.
3: Алло, как зовут тебя?
4: О, здравствуйте, Александр Михайлович.
3: Александр, скажи нам, у тебя есть строгий костюм?
4: Нет, один раз в жизни был. Так. Свадьбу покупал 20 лет назад.
3: И он ждет своего часа.
2: До сих пор, да.
5: Ну, надо обновляться, Александр. Без костюма сейчас никуда.
3: Но из него можно было бы сделать жилетку.
2: А куда ушел этот костюм?
4: На помойку.
5: Так грустно сказал об этом, да.
2: Так, ну ладно, для тебя сейчас будет другой вопрос.
3: Имеется следующий вопрос. Для костюмеров «Матрицы» одной из самых сложных задач оказалось создание костюмов для агента Смита. Как думаешь, почему?
2: И три варианта для тебя. Потому что нужно было 200 одинаковых костюмов, в пиджаках были провода для спецэффектов или на костюмах вручную вышивали код «Матрицы».
3: Почему это было одной из самых сложных задач, эти костюмы для агента Смита? Как думаешь, Александр?
4: Так.
3: Их нужно было 200 одинаковых штук, провода надо было, или вручную вышивали там на них код?
5: Матрицу-то смотрел?
3: Когда братья...
4: Ой, это в детстве было.
3: Да, когда братья были еще не сестрами.
2: Да.
3: Но все же Вачовски.
5: Там даже есть классная сцена с этими агентами Смитами.
2: Нам нужен ответ.
3: Так, твой окончательный.
4: Давайте попробуем с проводами.
3: То есть нужны были провода для спецэффектов, из-за этого запаривались, там, придумывали, как их провести.
2: Нет, конечно.
3: К сожалению, нет, да, это ответ неправильный. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло.
2: Алло.
4: Добрый день.
3: Как тебя зовут?
4: Антон.
3: Антон, я думал, что добрый вечер начнешь уже с этого. Итак, стоит ли повторить вопрос или выбрал что-то из вариантов?
4: Нет, 200 костюмов.
2: 200 костюмов, действительно, да.
3: Все на одно лицо.
5: Там же, да, сцена была классная, где на него нападало сразу много-много этих агентов.
3: Массовое избиение.
5: И все в костюмах, и у всех, знаешь, глаженные костюмы, чистые, красивые. Да. Тебя мы поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Молодец.
2: Трубку сейчас не клади, кричи «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Свердловский областной суд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который стрелял из пневматического оружия в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид». Курс проведет в СИЗО до 29 сентября. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель «Форда» выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель «Форда», житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с проведением Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщил Департамент информполитики. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродаются с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
2: Информация на правах рекламы.
3: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
4: Мне все надоело. Лето, подавай.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8:03 в Екатеринбурге, 18 августа, вторник на календаре. Пока плюс 10 градусов, но синоптики такие говорят, не отчаивайтесь, в августе будет жара целых 3 дня.
1: А потом еще бабье лето в сентябре заживем.
0: Да, наконец-то. Но скоро уже школа начнется, родители уже...
2: Уже кто-то занимается сборами, я знаю.
0: Да, мы, кстати, вот занялись с детьми, но они не очень рады. Но мы... Радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф объявили начало нашей традиционной акции «Собери ребенка в школу». И вот с 10 августа мы начали эту акцию, и до 28 числа она будет продолжаться. Что нужно делать? Нужно перейти по ссылкам у нас на сайте «Радиопилот» и решить викторины. Все очень просто.
2: Ссылки, если что, все проверенные, безопасные.
0: Да, причем для каждой возрастной категории своя викторина, то есть есть и для дошкольников, и для первоклашек, средней школы и старшей школы. Вы там заходите, все решайте и получайте за это призы.
2: Если что, можно с родителями решать, но денежку получит все равно ребенок, который в школу собирает. В общем, каждый, кто правильно решит, становится, само собой, финалистом. А 28 числа, это получается уже на следующей неделе, мы в прямом эфире определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой категории, и каждый победитель, само собой, получит 10 тысяч рублей на сборы в школу. А партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 20 22 106.
1: Ну, теперь страничка здоровья, друзья. Все мы знаем о плохих напитках и плохой еде, но тут недавно выяснилось, что россияне лысеют из-за лимонадов.
2: Они в нем купаются или что?
1: Нет, сахар и химические добавки в газированных напитках, они запускают сразу несколько разрушительных процессов, которые провоцируют выпадение волос, вызывают гормональные сбои и поддерживают хроническое воспаление, причем тоже на коже головы. Усугубляет ситуацию еще фосфорная кислота, которая мешает усвоению кальция и магния, которые важны для здоровья волосяных луковиц. Причем это вот говорится о регулярном употреблении.
0: А постоянно это сколько?
1: Ну, если у тебя повышенный уровень сахара будет, это уже достаточно.
0: Ты уже узнаешь.
1: Даже газировка не нужна.
0: Когда лысеть начнешь, тогда и узнаешь, что это много.
1: Будешь хвататься за голову, а там уж волос-то и нет.
0: А ты любишь лимонад? Хотя, судя по твоей шевелюре, нет.
1: Редко я пью газировки. Я в основном чай, воду, иногда даже молоко, не побоюсь этого слова.
0: Прям лактозное?
1: Да, конечно. Я из деревни родом, меня такими вещами не испугать.
2: Но зато мы теперь знаем Сашкину всю историю. Это он нам говорит, что его за волосы что-то хватали, он решил на лоце побриться. Нет, лимонадики. Дюшес там губил где-нибудь, наверное, за гаражами.
1: Его ты загубил.
0: 237-104. Это телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Верю, не верю». Нам сразу 2 звонка нужны, поэтому дозванивайтесь и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Главная семейная цель — ценности, любовь, взаимопонимание, доверие.
11: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
13: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
14: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
15: Акция до 31 августа 2026 года.
16: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
18: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая

0: телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
1: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окид Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 14 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи с нами Алексей, он занимается грузоперевозками. Привет.
4: Да, привет.
2: Ну и что за грузы? Традиционный вопрос.
4: Доброе утро. Всякие разные.
3: А сейчас тоже что-то уже везешь или еще пока пустой?
4: Не, на погрузке.
3: Ага.
5: Не, ну там что-то вкусненькое, что можно съесть, или там стройматериал, например.
4: Техника, бытовая техника.
2: А, бытовая техника?
3: Да, тут губу не раздевай, да. Это не конфетки.
2: Водонагреватели есть?
3: Ой.
4: Тоже есть, да.
3: Против тебя, Алексей, сегодня сразится Юля, она работает инженером в РЖД. Привет.
6: Привет.
3: Расскажи, ой, как томно. А в чем заключается твоя работа?
6: Безопасность движения, отвечаем поезду.
3: А ты вот из тех, кто говорит что-то в микрофон или просто смотрит и говорит другим?
6: Просто сижу за компьютером.
2: Просто сижу.
5: Я смотрю, а потом наказываю, кто плохо работает или неправильно что-то делает.
2: Ладно, давайте с вами поиграем сейчас. У нас есть три утверждения, вы либо верите в них, либо нет. Тот, кто наберет три правильных ответа, получит приз. Итак, поехали.
3: Первое утверждение. Размер глаз у человека не меняется с процесса рождения. То есть с самого рождения он один и тот же. Так это или нет? Алексей, что думаешь? Размер глаз?
6: Нет.
4: Мне кажется, увеличивается.
3: Юлия не согласна.
2: Алеша, а ты?
4: Я тоже.
3: Все не согласны. Хорошо.
5: Мы утверждаем, что хендлер — это такой специалист, который готовит собак к выставке.
3: Хендлер.
6: Нет.
4: Тоже не верю.
3: Не верите. Ни во что не верите. Ну что за...
2: Ладно, сейчас будет для вас испанский язык. Мы утверждаем, что огород по-испански будет хуэрте.
3: Хуэрте.
5: Поехали на выходные на хуэрте, да?
2: Угу.
4: А я поверю.
2: Ну, здесь я поверю точно.
3: Я был на этом огороде, я знаю.
2: Так, а Юля что?
6: Верю.
2: Тоже верит. Ладно.
3: Одинаково. Друг у друга списали.
2: Да.
5: Сейчас посмотрим, на какую оценку, да, поделим между вами.
3: Итак, насчет первого. Растут, на самом деле, уши и нос в течение всей жизни, а вот размер глаз не меняется все-таки с самого рождения.
2: Да, когда рождается ребенок с большими глазами, а потом вырастает...
3: Все, меньше, меньше, меньше, меньше. Тут, к сожалению, оба наших участника дали неправильные ответы. Двинемся дальше.
5: И во втором, к сожалению, тоже оба мимо, потому что на самом деле хендлер — это специалист, который готовит собак к выставке.
3: Хендлер Бинг. Из друзей.
2: Так, ну и огород по-испански. Вот тут вы оба правы.
3: Да, это хуэрте.
5: Но по итогу все равно получилось хуэрте у нас, да?
3: Полное, да. Ну что ж, тогда предлагаю дружно крикнуть катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
7: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта. Катапульта. Катапульта онлайн.
2: Доброе утро, 8.21 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», утреннее шоу на «Радиопилот». У меня для вас идея для отпуска, ребята.
3: Ну, давай, жги.
2: Россияне все чаще отправляются в грибные туры. Спрос на них по России вырос на 25%.
4: Они идут в коллаборации с клещевыми турами, я думаю.
2: Да-да-да. В августе россияне стали чаще заказывать экскурсии по лесам с поиском грибов, причем сразу с экскурсоводом.
4: Ну,
2: с
4: конечно, чтобы показывали, где что брать.
2: Например, в Москве и Подмосковье спрос на такие туры вырос на четверть. Средняя стоимость составляет примерно 6 тысяч рублей. Неплохо.
4: Ты понимаешь, всегда приятно походить молча с ножом по лесу. Я думаю, в этом прикол.
2: А если тебя найдут, скажешь, я просто грибы ищу.
4: Да, пока не нашел ни одного, но я продолжаю поиски. Я ищу белые.
3: А за 6 тысяч какие грибы покажут?
4: Ну, а ты какие хотела бы за 6
2: тысяч? Те, после которых отпуск у тебя точно пройдет хорошо.
3: Белые хочу.
4: С юбочкой хочу.
2: А у нас, кстати, я что-то не обратил внимания, в прошлом году столько новостей было, что в районе, по-моему, ТЭЦ. Очень много грибов белых было, а в этом году что-то все молчат. Видимо, грибные поляны нашли и не рассказывают.
3: Их уже срезали там.
2: Это да. Короче, предупреждают всех и жителей Москвы, Подмосковья, и жителей других регионов о том, что начался брачный период у лосей. В это время
4: грибники
2: очень...
4: вот тоже должны быть готовы к такой ситуации.
2: Опасно приближаться не только к лосям, но и в целом к лесам. Лучше стоит обходить их стороной. А самцы в это время становятся особенно агрессивными, ломают рогами ветки, гнут деревья и роют копытами ямы. Также
3: это
2: животные...
3: вся их агрессия.
4: Это хулиганство.
2: Это только начало. Это, как говорится, только прелюдия к самому основному.
4: Это цветочки сейчас, ягодки пойдут.
2: Да-да-да. Животные также стали чаще выбегать и на дороге, и на трассы, причем в городе, в черте города.
3: Потому что они сошли с ума от любви.
2: Да-да-да, влюбленные, обо всем забывшие, но и при этом они могут даже к ЖК выйти на игровые площадки, так что кто любит гулять...
4: Завести управляйку.
2: Прогуливаться нужно быть осторожным, а если вы еще и красивые, с рогами, с губами, любите соль, могут вас за самку принять.
4: Да, даже не знаю, что страшнее, быть как бы жертвой в плане насилия или любовным объектом.
5: Шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
11: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама. Не оферта.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. А с 18 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
14: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Не стыдно?
18: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
19: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам.
5: Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-21, Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
20: Гиберленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4,5 тысяч рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
21: Лента. Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
22: Жилой квартал «Никольский».
23: Застройщик от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Затор.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
2: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
1: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
1: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Катапульта.
2: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты! В Екатеринбурге 8 часов и 31 минута. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» Бебеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в столице Урала пока 3 балла. Придется задержаться на объездной дороге от Серафима Дерябиной до улицы Амундсена. Сложности на Краснолесье Амундсена от Михеева до Академика Ванцовского. Также на Амундсена придется задержаться от Бардина до объездной. Завокзальная встает от Мельковского переулка до Космонавтов. Проезжая не оправдана. Название на участке от Губахинской до Укромного переулка и плотновато на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Имеется, условно говоря, там, ну, 2 800, 3 миллиона пусть будет. Надо две машины. Одну жене, исключительно левый руль, либо автомат, либо, ну, кай ДСГ. Никаких вариантов. Вторую себе. Себе там и правый руль, и механику, пофигу, что смотреть. Требования к жене, наверное, чтобы машинка небольшая была, типа Сарайса, Рио, что-то из такого репертуара. Ну, сейчас за эти деньги там не найдешь, и все они вымотанные. Тебе, ну, в идеале какой-нибудь, не знаю, универсальчик. Вот что бы ты посоветовал?
2: Пу-пу-пу. Слушай, сильно шустрого не возьмешь. Это первое. Второе. Если смотреть, ну, из более-менее таких мне запомнившихся универсалов, которые из себя что-то интересное представляют для тебя. Если с левым рулем, то я бы, наверное, посмотрел скауты. Правда, пробеги будут большеватые. Надо смотреть внимательно, что там делали с моторами, что там сейчас с состоянием полного привода. Но это прям интересно. Что касается жены, я бы, наверное, смотрел обычный атмосферник и, правда, вот смотрел бы что-нибудь типа, там, я не знаю, Пола, Соляриса, вот такую вот штуку, либо вообще маленькую компактную платформу а-ля, не знаю, там, i20, вот что-нибудь такое, чтобы ну, просто хэтч, обычный хэтч городской с косметичкой сзади.
3: А Z, если
2: же не... Слушай, ну, из-за размера будет дороже. Просто так вот можно, если брать клопа какого-нибудь, можно взять посвежее и относительно недорого, там, в районе 1 000 000-1 200 000. А если смотреть уже более-менее свежие модели, тем более седаны, ну, там дешевле 1.5, ничего интересного нет, поверь. Там все остальное требует, опять же, дополнительных вложений, ну, и зависит от пробега. То есть вот если по-хорошему, так вот, либо вы возьмете двух корейцев, а-ля, знаешь, там два седа, один обычный, а другой универсал, и будете на них ездить. Ну, в принципе, за 1.5 и то можно поискать.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Алло.
4: Я хотел по поводу предыдущего оратора поговорить.
2: Угу, так.
4: А почему не рассматривается Москвич P?
2: Тут я с тобой соглашусь, но тут, видишь, как бы вопрос, наверное, все-таки доверие или недоверие к китайским платформам, которые заходили и на нашей земле производятся. Наверное, из этого и всего я бы, вот если бы у меня была такая возможность, чуть подороже себе, жене подешевле, я бы жене смотрел что-нибудь компактное, пятидверное, маленькое, с объемом 1.4. А себе бы брал что-нибудь типа кроссовера а-ля Джолеоны, я не знаю, там что-нибудь вот такое.
4: Джулионы стоят 2,5, 2,8. А тут 1,4. Максималка 1,8 стоит. Запчасти все здесь. Кузов оцинкованный. Пожалуйста, с сервисами проблем нету. Я с парнями разговаривал на Бебеля. И говорят, вообще проблем нету. Машины бегают, как не знаю, а что, по 200 тысяч уже есть забеги.
2: Тебе спасибо за совет, за статистику. Кстати, вот вопрос. А оцинкованный кузов, он прямо реально такое большое значение имеет при покупке китайского автомобиля? Просто я объясню, в чем смысл вопроса. Японские автомобили, многие, так же, как и корейские, вообще никто не цинкует. Как бы, и все такие, типа, да нормально, что, пойдем он какой-нибудь Nissan, там, Honda купим, да там цинком не пахло, ребят. Вы как бы и понять не могу, а так люди слышат китаец, значит, надо точно узнать, он оцинкованный или нет.
4: Я согласен, конечно, он не так уж много играет роли. Тот же самый катафорец.
2: Ну да.
4: Что на мыло менять? Что катафорец, что это? Жизнянщики так и говорят. Вы мойте машину регулярно, и будет все нормально.
2: Вот. Правильные слова. Спасибо тебе большое за рассказ. Благодарю за внимание вас, господа радиослушатели. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: И главный приз – автомобиль!
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acidifismastock.ru.
2: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуп Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
3: Акция до 31 августа 2020.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
8: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
8: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
7: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: Доброе утро. 8 часов и 51 минута в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. США не будут продлевать 60-дневное перемирие с Ираном, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, за время перемирия сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам, и теперь Вашингтон и Тегеран продолжат общение через посредников. Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». В аэропорту Кольцово задержали мужчину за угрозу убийством 4 детям. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 41-летнего екатеринбуржца задержали по возвращении из-за границы. По версии следствия, 29 июля у дома на улице Роза Люксембург в Екатеринбурге гражданин высказал в адрес 4 детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью, сообщили в СКР. Как писали СМИ, мужчина якобы угрожал несовершеннолетним пистолетом, отвел их к реке Исеть и приказал утопиться. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что дети дразнили дочь фигуранта. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. С 20 августа члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан, рассказывать о выборах, раздавать памятки. Узнать представителей избиркомов можно по именному бейджу с печатью комиссии. В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Похоже, лето совсем уж не будет.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20.
9: Пилот ФМ.
10: Реклама.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
15: Ты учишь английский?
16: Я не учу. Я говорю.
17: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: без 1:09. В Екатеринбурге за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Вторник сегодня, 18 августа. Мы уже вели разговор о том, что скоро в школу.
1: Да.
0: Но не только ведь школа, еще и дополнительные занятия, и бюджетные в том числе. И вот об одних из этих занятий мы сейчас будем разговаривать с директором спортивной школы «Уралочка» Александр Гореловский. Саш, привет.
1: Доброе утро.
0: Саш, ну давай рассказывай. Интересует очень много вопросов. Во-первых, бюджет ли, да? Второе, до какого числа документы возможно подать и какие документы?
2: Доброе утро еще раз. Детская спортивная школа «Уралочка» в этом году набирает девочек 2018 года рождения, тем, кому сегодня 8 лет.
1: Кто после чемпионата мира как раз родился,
2: собирайте документы.
0: Бюджетные места.
2: Все бюджетные места на сегодняшний день этого возраста. Какие документы необходимо принести? Это копия свидетельства о рождении, копия заявителя паспорта родителя, это справка о состоянии здоровья, что ребенку можно заниматься спортом.
0: Это просто у педиатра получается справка или у спортивного врача?
2: Смотрите, сегодня мы берем от спортивного врача. С 1 сентября в законодательство вносятся изменения, когда мы можем принимать просто от педиатра, где группа здоровья первая.
0: Это вторая. Только с 1 сентября,
2: ну,
0: да?
2: Ну, пока
0: такое?
2: Да, к сожалению.
3: Ну, это уже шаги в нужном направлении, это замечательно.
2: Документы можно подать онлайн через госуслуги, сегодня это пользуется спросом, не надо стоять там в очередях и создавать какой-то ажиотаж, спокойно из дома, очень удобно, но в любом случае официально документы надо будет принести до момента сдачи контрольных нормативов. Документы мы принимаем до 22 августа, то есть родители еще в последний вагон спокойненько успевают заскочить. Если возникают какие-то вопросы у родителей, они всегда могут проконсультироваться по номеру 380-01-53, либо зайдя на сайт детской спортивной школы уралочкаекатеринбург.рф.
0: То есть приносим документы и потом уже детей вызывают,
2: 26 числа дети будут приглашены на контрольные спортивные тестирования, где они сдадут прыжок в длину, прыжок в высоту, пробегут 30 метров, мы измерим рост ребенка, наклон и отжимания.
0: А они смотрите на вес?
2: Вес нет, не смотрим. Мы начинаем работать со спортсменом. Как правило, когда,
0: с нуля, да?
2: Да, когда спортсмен начинает активно заниматься, приходит в форму.
3: А бюджетных мест сейчас сколько? Какое число,
2: на сегодняшний день 145 бюджетных мест. Примерно половина уже занята. Скорее всего, уйдем в набор в сентябре, в дополнительный набор. Кроме этого, если ребенок не 18 года рождения, для вот этих родителей есть уникальная возможность на вакантные места записаться. В этом году еще есть 17, 16, 15 год рождения.
0: Ну, в любом случае, можно позвонить и узнать, есть ли места вот на другие.
2: Значит, в разных районах города Екатеринбурга проводятся занятия.
0: Где?
2: В разных местах максимально удобно подберем под родителей локацию для занятий. Основная база — это техническая 16А, Сибирский тракт 17. Также в этом году 18-й год набирается на Громова в 64-й школе. И в районе Академический
0: тоже
2: локация у нас в этом году.
0: Уралмаша нет.
2: На Уралмаше данного возраста нет. Там у нас есть другие возраста. Ну, будем думать, как набрать.
0: Ну, вот смотри, Саш, мы набираем бюджетные места, то есть ребенок обучается абсолютно бесплатно. Но сборы, да?
3: Какие-то расходы есть для родителей?
0: Да, ну, помимо формы вот, там понятно.
2: Базовые расходы – это сегодня собрать ребенка. Наверное, на физкультуру ходят все, то есть обувь физкультуры, шорты, футболка. Ну вот для первых шагов
0: первый год вот особенно, да? Они все
2: потом
0: равно...
2: они начинают заниматься, у них появляются наколенники, форма, костюмы.
3: Потом амбиции.
2: Ну, амбиции, наверное, появляются раньше. Вот, потом они либо укрепляются, либо отпадают.
0: Ну, а сборы вообще с какого года?
2: Вот, тренировочные сборы начинаются с первого года. Летом девочек собирают уже непосредственно в Екатеринбурге на тренировочные сборы. Это абсолютно бесплатно для родителей. И по возможности, если хватает финансирования или бюджетирования, может, родители за свой счет хотят вывести детей и могут вывести детей на тренировочные сборы, на спортивную базу. Конечно, мы туда
0: их
2: везем.
0: Это для родителей самое важное, чтобы летом ребенок вот был в
2: спорте. Безусловно, они всегда задают вопрос, чтобы ребенок не болтался на улице, чтобы он за ним был предан делу, физической активности. Ну, по смартфонам там отдельная история, когда с утра сдали, вечером получили, чтобы дети не залипали в телефонах.
0: Это нам нравится,
3: хорошая,
0: да?
3: Практика, да. Одобряем.
0: Сколько тренировок в неделю вот у детей?
2: У группы начальной подготовки дети начинают заниматься 3 раза в неделю по 5 часов.
0: 5?
2: в неделю 5 часов. Полтора-два. То есть 3 раза в неделю примерно.
0: Я просто знаю, что еще очень многие школы работают в 2 смены, да, и получается, что, например, вы набрали группу, и кто-то в первую смену учится, кто-то во вторую смену.
2: Безусловно, вот такая возможность есть заниматься у детей, кто учится в первую смену, они занимаются после учебы, а те, кто учится во вторую смену, они утром потренировались, пришли домой, пообедали и побежали в школу.
0: А бывает такое, что исключают? Из школы, бюджетной, для этого
2: нужно либо устав нарушить, это какие-то грубые нарушения. Там,
1: мяч пнул ногой волейбольный, да?
2: Ну, мы воспитываем, они не пинают. Вот. Ну, либо это пропуски. Когда пропускают, естественно, что просто ребенок не хочет ходить, и из-за пропусков.
0: Да.
3: Кому-то это место может быть более удобно и нужнее будет в этом случае, по согласию.
0: Так, давайте еще раз напомним, куда приносить документы или какой-то номер телефона, чтобы можно было позвонить, все подробности узнать.
2: Подать заявление на зачисление родители могут онлайн через госуслуги. Угу. Принести документы можем нужно на техническую 16А в часы работы. Это с 9 часов до 18.
3: По
2: будням, с часу до 2 перерыв. Угу. Ну и 2018 год рождения, бюджетные места. Есть вакантные места 17, 15, 16 года.

0: тону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Акция действует до 31 августа этого года.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый – 70-75 граммов, 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
3: Все желающие принять участие, прямо сейчас активизируемся. 237-104 – это цифры, которые нужно набрать именно в этом порядке. Потом клавиша вызова, и вы уже практически у нас в эфире.
2: Да, и будете отвечать на вопросы. Сегодня вопрос по истории России.
3: Это важная тема, конечно, тут надо разбираться. Надеюсь, вы с этим справитесь. Вообще, на каждый еще вопрос у нас есть три варианта ответа, так что заплутать сложновато.
2: Да, и первый разминочный вопрос, второй более-менее. В общем, там все легко. 237-104. Кто хочет поучаствовать в конкурсе, это может знать каждый. Опять что-то назовут.
3: Алло, алло.
2: Привет.
3: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Юр, меня зовут.
2: Юра?
4: Да.
2: Юр, привет. А ты кем работаешь?
4: Я работаю менеджером в автосалоне, в автогалерее. Я уже вам звонил, бывало.
3: Ага. А как у тебя с историей в школе обстоял вопрос? Какие оценки получал?
4: Плохо. Очень. Тройка была.
3: Тройка.
2: Ну, у нас плохо. Три вопроса.
3: Тройка — это удовлетворительно.
2: Это неплохо, да-да-да. Могло быть и два.
3: Вот у нас как раз три вопроса. Вот, может, этой тройки и хватит на все подряд.
2: Давай мы тебе сейчас их зададим. Три варианта на каждый, ответишь на все, получишь приз.
3: Итак, первый вопрос. Кто стал последним царем Российской империи?
2: Это был Александр III, Павел III или Николай II?
3: Последний царь.
4: Николай II, наверное.
3: Ну, конечно, вот, да, это да, правильный да, ответ, да, да. Действительно так и есть. Второй вопрос. При каком правителе крестили Русь? Кто это был?
2: Иван Грозный, Владимир Святославович или Юрий Долгорукий?
4: Мне кажется, Иван Грозный.
3: То есть при Иване Грозном было крещение Руси.
5: А может быть, ты год или век примерно помнишь, когда крестили?
4: Так. Так. Год, век.
3: Ага.
4: Так, 1533 Рождества Христова, да, получается?
3: Ну. Какой?
2: Сейчас с кем разговариваешь?
4: Давайте Иван... Так, Иван Грозный, остановимся.
2: Ты выбираешь Иван Грозный.
3: Остановкой Иван Грозный.
5: Ну, ты подтвердил, братан, свою тройку по истории.
3: К сожалению,
5: Иван Грозный,
3: нет. Но...
5: Намного раньше это было.
3: Эх, ладно, принимаем другой звоночек. 237-104. Кто готов продолжить игру? Как зовут тебя?
2: Алло.
3: Можно говорить. Мы же знаем, что там.
6: Алло.
2: Привет.
3: Представься, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня Артем зовут.
3: Артем, ты был внимательным слушателем или начнем сначала?
5: При каком правителе крестили Русь?
6: При Владимире Красном Солнышке.
5: Ну да, либо Владимир Святославич.
3: Да, конечно.
5: Не будем тебя мучить.
3: Это правильный ответ. Ну и решающий вопрос. Какой из этих городов не был столицей Руси?
2: Это Ладога, Владимир или Нижний Новгород?
5: Пу-пу-пу.
3: Не был столицей.
5: Вариантики.
2: Как тебе такие?
6: Ну, наверное, Ладога.
3: Ладога не была столицей.
2: Да?
6: Кажется, что так.
2: Mm-hmm. А все остальное было?
3: Нижний Новгород был, Владимир был, соответственно.
2: Да?
6: Ну, так я думаю, что так, да.
2: Ну, мы принимаем твой ответ, но...
3: Твои размышления, к сожалению, разошлись с реальностью.
5: Расстроим тебя целых три года, легендарных три года. С 862 по 864 была столицей Руси Ладога.
2: Владимир, вы... первых, ты да. Нижний Новгород, видимо, с Великим Новгородом перепутал.
6: Ну, я думаю, что да.
5: Подловили тебя,
2: да,
5: подловили.
2: Да, да. Вот Нижний Новгород, он никогда не был столицей.
3: Зато ты можешь красиво крикнуть «катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 9.23 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радиопилот. Новости из категории «Как нелегко быть фотографом». Амурский тигр в Приморье обокрал немецкого фотографа. Мужчина установил фотоловушку в пещере в Приморском крае, чтобы поймать в кадр редких хищников. Они там очень редко появляются, выходят куда-то на прогулки, в основном ночью. Но полосатый пробрался туда, куда нельзя, в пещеру, взял в зубы дорогостоящую технику, там что-то под 300 тысяч рублей.
4: И сдал в ломбард.
3: И унес в неизвестном направлении. Да, специалисты полагают, что тигра принял фотоаппарат за добычу, но местные шутники уже говорят, что пора искать фотографу свое устройство где-нибудь на Авито.
4: Ну, или он станет блогером, сейчас начнутся какие-то полосатые истории, новый формат развлечений.
0: А что, нельзя посмотреть-то, где находится по геолокации?
4: Ну, он не догадался, что ее украдут. Надо было сначала ставить геотрекер перед тем, как знал бы, куда упаду, соломки
3: посидим. Не, я представляю, там, знаешь, он уже вернулся к себе куда-то на родину, ему письмо приходит с этими вклеенными словами из газеты: «У нас твой фотоаппарат, срочно переведи 100 рублей, и мы его вернем тебе».
4: Вот тебе половина вспышки, чтобы понять, что мы не шутим.
3: В Подмосковье девушка прошаренная попросила фотографа запечатлеть момент зачатия ребенка. Вы не ошиблись, да, необычный снимок она решила оставить на память для будущего семейного архива. Сеть попала.
0: Для будущего.
3: Переписка, да-да-да. А фотограф уточнил: я правильно понимаю, что нужно вас во время первой брачной ночи сам процесс снимать? И
4: да, девушка ответила: какая там ночь, там минуты 3-5 хватит. Что такое, она в ответ сказала.
0: Так это можно вообще любой интим сфотографировать и сказать, что это было зачатие.
4: Но это без души.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: И главный приз... Автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте и получения призов на acedifismostok.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
11: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 9 часов и 31 минута. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Подстаивает Вильгельма Дегенина от академика Сахарова до объездной. На самой объездной не едется от Серафимы Дерябиной до Амундсена. Начинаются сложности на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Подстаивает за вокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. Много машин на Шевской, от фронтовых бригад до Эльмашевского рынка, и придется задержаться на улице Краснолесья от Анатолия Мехринцева до Вильгельма Дегенина. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:37 в Екатеринбурге.
4: Настало время, да, нашим любителям, пользователям интернета, подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте, потому что именно этот транслируемый файл принесет вам подарочек от нашего спонсора.
3: Это у новой картинки еще больше драйва на инновационный 8 сайт turbokarting.ru.
4: Прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну, конечно, смотреть нашу трансляцию, иначе не получится. Ничего отгадывать-то не будет.
3: Мы будем помогать, конечно, потому что сложная сегодня картинка.
4: Ой, ну на самом деле, знатоки ребусов уже давно все разгадали.
3: Я вот, например, не могу понять, что такое вот второе.
4: Это кора.
3: А, да?
4: Так вот скажу. 237-104. Кто готов поучаствовать? Может быть, на работе уже расположился, картинку посмотрел, подумал, а почему бы не получить подарок прямо так вот?
5: Мы за вас уже половину разгадали, да.
3: Да еще
4: Ладно, вы четверть дали подсказку.
3: Сертификат на 2 заезда мы дарим. Это очень круто на картинке покататься. Алло. Так,
4: сорвался звоночек.
3: Да.
4: Напомню, находиться нужно в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш вот диалог может неожиданно прерваться. Алло.
3: Привет.
4: Как зовут тебя?
6: Здравствуйте.
3: Имя?
4: Представься.
6: Владимир.
4: Владимир, смотришь трансляцию?
6: Вижу картинку.
4: И что там, за какое слово мы закрыли, там спрятали-то?
6: Эскара, пчела и цифра 5.
4: Это не пчела.
5: Не пчела, а оса.
4: Это же оса.
3: Да?
4: Как
3: да,
4: ты
3: да.
4: не распознал эту негодяйку?
5: Там вот запятые, надо вот с помощью этих запятых кое-где буквы убрать,
4: поднимать,
5: и получится слово.
4: И что же получится?
6: Скорость.
4: Да, конечно, да, действительно.
5: Верно.
4: Это правильный
5: Сектор
4: ответ.
5: Приз на барабане, получаешь сертификат на 2 заезда, как и обещали.
4: Владимир, оставайся на связи за эфиром, пообщаемся на тему того, как сможешь забрать свой сертификат себе. Сейчас громко и четко крикни нам катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит «Турбокартинг-холл». Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. «Турбокартинг-холл». Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люксюм, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. Еще 4 страны Евросоюза с 1 октября перестанут пускать россиян по 5-летним небиометрическим паспортам. Это Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. И всего таких стран в ЕС будет уже 15. В Свердловской области за сутки от воды освободились 19 приусадебных участков. Новых подтоплений не прогнозируется. Затопленными остаются 7 жилых домов и 683 приусадебных участка, сообщили в региональном МЧС. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов не более 5 уроков в день, максимум для 5-6 классов 6 уроков и для 7-11 7, сообщает РИА Новости. Жители академического района Екатеринбурга минувшую ночь провели под дверью художественной школы. Как пишет портал Е1, это родители, которые начали занимать очередь с вечера, чтобы записать в школу своих детей. Запись открылась сегодня утром в порядке живой очереди. По словам местных жителей, за час до старта записи в очереди было около 200 человек. Некоторым родителям пришлось дежурить по сменам, некоторым отпроситься с работы. Родители не понимают, почему администрация не организует онлайн-запись. Портал Е1 обратился с этим вопросом в мэрию. Ждут ответа. Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поставку 50 автобусов большого класса. Город возьмет их в лизинг на 5 лет. Общая стоимость закупки – 1 430 000 000 рублей. Итоги тендера подведут 11 сентября, сообщает «Комсомольская правда». Россия и Малайзия планируют до конца этого года согласовать безвизовый режим. Если ранее только россияне могли находиться в Малайзии без визы до 30 дней, то теперь и малайцы смогут на этих же условиях приезжать в Россию. Доллар 85.01, евро 98.34.
2: Информация на правах рекламы.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Мне все надоело. Лето подавай.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, 18 августа, вторник на календаре, а за окном-то уже плюс 16 градусов.
1: Да, ничего себе, какая жара! Успевайте загорать,
2: как
1: ребята!
2: Как мало человеку надо для счастья, всего лишь чтобы было солнце и не было дождя.
1: И немного горячей воды в кране.
2: Но... Ну это ты уж размечтался, у тебя не день рождения.
0: Это 20-го.
1: Но, кстати, о предстоящих событиях, о будущем начал размышлять Геннадий Онищенко. Он тут сообщил, что жить дольше, работать больше. Вот основные тезисы.
2: Спасибо, товарищ Геннадий.
1: Средняя продолжительность жизни россиян в перспективе может заметно увеличиться, а отдельные отрасли экономики при необходимости могут переходить на шестидневную или даже круглосуточную работу.
0: Давайте работать постоянно.
1: Да, действительно, об этом заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования, тот самый Геннадий Онищенко. Вообще говорит, что всему виной вакцинация, благодаря, собственно, ей
2: вот та самая в 20-м году, которая COVID-X, или как он
1: называется? Вообще говорилось еще во времена Великой Отечественной, люди жили 47 лет в среднем. И вот фактор дальнейшего роста продолжительности жизни — это массовая вакцинация. И сейчас, он говорит, превысила 73 года средняя продолжительность жизни в России.
0: Так.
1: А к 2030-му уже 78 лет, а там до 150 недалеко, если все будет хорошо складываться. И главное, чтобы все работали.
0: Будете на пенсию выходить в 120.
1: Да. Главное, чтобы хотя бы столько же зарплаты было. Тогда можно что-то думать о пенсии.
2: Слушай.
1: Хотя, может быть, это и способ накопить, потому что, учитывая то, как она складывается, ее всегда же не хватает.
2: Да, да, грустненько. Выходишь. У меня тут маме 57-58 исполнилось, ну, пенсия предстоит. Она посчитала, сколько у нее пенсия там за вот этот весь стаж. Что-то насчитала всего 1020 или 25. Ну, блин, ну реально не прожить на это человеку.
0: Моя мама 18 получает пенсию.
2: Да, да, поэтому приходится работать.
1: Ну, вот если мы будем жить до 150, может, у нас пенсия будет 50. Кто знает?
2: Товарищ Онищенко, предлагаем вам, как бы, раз предложили, то подавайте пример. Работайте, работайте на трех работах.
0: Он работает.
2: Без выходных. Да, мы знаем, как работает.
1: К сожалению, да, надо поменять лекарства ему. Что-то выбрать более подходящие нейролептики. Там все будет хорошо.
0: И чтобы не забывал их принимать. Да. Ага. 237-104 это телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Секундомер». Звоните, угадывайте песню, получайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В ЖК «Форма». Скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
15: Жилой квартал Никольский.
16: Застройщик от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
17: Эх, прям как у нас.
16: А дальше?
18: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
19: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
20: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
21: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
22: «Уралмаш» не будет прежним.
23: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
24: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
23: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
25: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Катапульта. Бабах!

0: Не думай о секундах свысока.
1: Секунда, мир, катапульты.
2: Доброе утро, 10 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
3: 237-104 – это наш номер, на который вам нужно набрать, чтобы в нашем конкурсе поучаствовать. Сегодня, кстати, новиночку загадали.
2: Да, даже
3: свежачок.
2: Эдик спросил, что это, кто это, как называется.
3: Как это вообще можно слушать?
4: Фу-фу-фу-фу, а скиньте меня на флешку, пожалуйста.
3: Да, рингтон хочу.
2: Ну, очень популярна, конечно, в соцсетях эта песня, и вот мы решили ее загадать. 237-104, звоните. Конкурс «Секундомер». Подарки у нас есть. Кстати, сегодня же подарки еще принесли от волейбольного.
3: Волейбольного принесли нам футболочки свеженькие.
2: И они тоже участвуют в списке призов, поэтому
3: мы еще не принесли, но они уже там фактически появились.
2: Кстати, билеты есть на ФК «Урал» на игру.
3: Есть, вот, на,
2: да.
4: Уже завтра на состоится, а сегодня можно отгадать песню и получить приз.
2: Алло.
4: Привет.
3: Сорвался звоночек. Напомню, нужно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Убедитесь, что количество палочек соответствует нужному. Мне кажется, как минимум 3 должно быть, чтобы четко все получилось.
2: Ну да, если вы за городом передвигаетесь, сложно будет.
3: Алло. Как
2: Привет.
3: Зовут тебя?
2: Привет. Алло.
3: Представься, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Равшан зовут меня.
3: Рустам?
5: Равшан.
2: Равшан, а где ты работаешь? Расскажи нам.
5: Я работаю механиком, машины чиню.
2: О, понятно. Автомеханик.
3: Равшан, а ты один будешь в конкурсе участвовать или кто-то рядом будет помогать?
5: Нет, я один еду в машине.
3: Что ж,
4: ты меломан, одиночка? Равшан?
5: Да не сказать.
2: Ну, вот сейчас и узнаем.
5: Звонка попал и...
3: Я теперь буду меломаном.
4: Ну, новичкам везет, как говорится. Давай.
2: Давай попробуем. У нас есть 10 секунд из песни. Тебе нужно выбрать всего лишь одну, вот как раз из тех 10, которые мы загадали. Какую будешь слушать?
3: Какую по счету секунду?
5: Так, еще раз давайте.
3: У нас есть с первой по десятую секунду. Какую хочешь секунду послушать, чтобы попытаться отгадать? С какой секунды?
5: А песня иностранная будет?
3: Русская, наша?
2: Нет, только русскоязычная загадываем.
5: Только русскоязычная.
2: А-а-а.
5: Давайте шестую секунду.
3: Шестая секунда. Слушай 3 раза эту шестую секунду, а потом выдай нам свой ответ, что же ты услышал.
2: Итак, погнали. Первая попытка.
6: Посмотри, как мы член.
2: И еще раз.
6: Посмотри, как мы член. Посмотри, как мы член.
3: Равшан, что думаешь, какая песня у нас загадана?
2: Есть варианты?
5: Зажигательная.
3: Зажигательная.
4: Ты в верном направлении мыслишь, молодец.
5: Все как-то жевано.
2: Жевано.
3: Это может, современные исполнители.
2: Они всегда все жуют.
3: Ну, жвачки. Нет версий?
5: Что-то с Нилета, может?
2: Нет,
3: не с Нилета.
2: Больше нет вариантов? Ну, если бы ты знал, ты, наверное, нам
4: не
2: сказал.
4: Не будем мучить Равшана, пусть он дальше работает.
3: Звоним в другой раз, 237-104. Кто отгадал, кто знает, о каком треке идет речь, звоните, линия свободна. Алло. Как зовут? Можно говорить.
5: Евгений.
3: Евгений, какой же трек мы имели в виду?
2: Жень. Да, смотри, какой ты молодец. Знаешь,
4: тебе кто-то подсказал или ты сам?

0: А? Жень, откуда ты знаешь? Сам знаю. Сам такое слушаю.
1: Ну что ж, действительно, этот трек мы и загадывали.
0: И звучит он вот так вот.
2: Мы топчем песок босиком. Посмотри, как мы члены.
1: Евгений, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи за подарочком. Там как раз поговорим на собственно,
0: да, расскажем, как его забрать.
1: Времени. А сейчас крикни нам катапульта 3-4.
0: Кричи, Женя.
1: Катапульта, крикни. 3-4.
0: Женя.
3: Катапульта. Я за него крикну. Поехали дальше.
4: На радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 10.22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радио Пилот. Новости, достойные экранизации. История тут завирусилась в сети о том, как пенсионеры из Китая отправились собирать травы в местном лесу и заблудились. Были они без еды, без воды, без телефонов. На помощь поспешили, сразу спасателей вызвали. Искали их почти 30 часов, выкрикивали их имена. Мужчину и женщину нашли, но выяснилось, что пенсионеры с самого начала слышали спасателей, но уходили от них, потому что думали, что это злые духи, которые по поверьям выкрикивают. Ну, типа леший на их манер, который выкрикивает твои имена и пытается тебя куда-то в ловушку заманить.
0: Что за травы они собирали?
3: Да-да-да. И не факт, что травы.
4: Вместе с этими травами они пытались пересечь границу, но там их задержали другие духи, духи пограничников.
3: Хорошие духи, да, да. В итоге их окружили кольцом, когда поняли, что они просто убегают от спасателей, и чуть ли не насильно как бы спасли и объяснили, что все это время они от спасателей убегали.
4: А на самом деле вообще ни в лес-то не ходили, это все их дома так накрыло. До сих пор не могут разобраться, что из этого реальность.
3: А вообще я сразу вспоминаю анекдот про девушку-блондинку, которая заблудилась в лесу и не хотела звонить спасателям, потому что она первая никогда не звонит и не пишет. И про Индию следующая новость. Там решили вести дегустацию коровьей мочи. Все ради борьбы с подделками. А, насколько я понимаю, с помощью этой штуки лечат очень многие болезни.
4: Ну, пытаются лечить.
3: Да-да-да, укрепляет иммунитет, но в последнее время появилось очень много подделок.
4: Контрафакта, да.
3: Разбавляют другое, и человеческое, и животное этой самой.
4: Прям как у нас с бензином.
3: Да-да-да, короче, ввели специальных людей, называют их постелье, которые будут с детства, которые с детства знают этот вкус неизменный, чистейший, и будут пробовать и подтверждать, да, чистоту.
4: Мне кажется, ими становится в наказание. За проступки, скорее всего, какие-то.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
12: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Не стыдно?
14: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
15: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школы, детсадов, интеллектуальная система безопасности территории, эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
11: Застройщик ОСЗ «Правобережный сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто в пути. Спонсор проверки на дорогах. ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри». Бебеля 33. Ну а на дорогах города, как говорит Яндекс.Карты, 3 балла, но есть ДТП. На Космонавтово оно случилось. Это со стороны Пышмы. Если ехать перед улицей Полевая, в направлении Веера. И вообще на перекрестке Космонавтов в Бакинский, Комиссаров, Ишевская, пробки во всех направлениях. Есть еще одно ДТП, это уже улица Донбасская, сразу перед Черниговским переулком, в направлении Белой башни, из-за этого тоже собирается пробка. На Бебеле сейчас свободно, на Халтурина, кстати, тоже. Вот еще про ДТП. На Базовом оно случилось, не доезжая до Сибирского тракта, сейчас будет собираться пробка. Еще одно ДТП на Базовом, это перед Луганской, и там уже достаточно сильно затруднен проезд. Кстати, еще большая пробка сейчас на Щербакова от как раз объездной, то есть после моста над объездной. Там собралась большая пробка в направлении Глобуса. Затруднен еще проезд в центре города на Московской, но там небольшая совсем пробка. И также возле Дворца молодежи тоже затруднено движение. Но в целом, кстати, нет, смотрю, улица проезжая сейчас. Очень большая пробка со стороны Березовского, причем она начинается практически от Березовского тракта и заканчивается уже после Норильской. Ну, а в целом движение в городе рабочее. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы. Уникум.

партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года. Restless.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 10:38 в Екатеринбурге.
4: И прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Приготовили для вас четверостишье. Правильно в рифму его закончите. Приз вкусный получите от нас.
3: Да, от нашего спонсора. Это ООО «Редкая порода», уральский гастропаб «Чудной» на Пушкина 12. У нас стихотворение для вас, которое нужно закончить рифмой.
4: Очень простое. Рифма еще проще. 237-104. Есть шанс выиграть сертификат и порадовать себя и своих близких вкусными блюдами.
3: Только себя. Не надо близких, только для себя.
4: Ну, тут кому как. 237-104, линия свободна, можно дозвониться прямо сейчас.
3: Стихотворение очень легкое, рифма тоже простая. Алло, есть звонок. Привет.
4: Привет, как зовут?
3: Как тебя зовут?
5: Олег меня зовут.
3: Олег, вот сейчас для тебя стихотворение. Слушай внимательно, нам нужна будет рифма в конце. Итак, за столом собрался шумный круг друзей. Ждут они закусок, блюд и новостей. И не зря Андрей дал в общем чате клич. В этом гастропабе круто жарят...
5: Дичь.
3: Дичь, конечно.
4: Молодец.
3: Же.
4: Ну, да, Олег, да, да. Поздравляю, всего одно слово принесло тебе победу.
3: И это подарочный сертификат на 1500 рублей в гастропаб «Чудной». И, кстати, уральский гастропаб «Чудной» открылся на Пушкина 12. В нем есть дичь. Это лось, кабан, медведь, косуля. И эффектная, конечно, подача блюд и напитков. Большой выбор локальных продуктов.
4: А в 7 вечера там еще чуть сама приходит и всем рассказывает легенды уральские.
3: Трубку не клади сейчас, кричи «Катапульта». 3-4.
5: Катапульта.
2: На Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
6: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Реклама.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
8: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
8: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
7: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный полквартир. Проектная декларация на сайте nashto.rf.
10: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
11: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Затур.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой. Для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа. На УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур-Фунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Ты учишь английский?
4: Я не учу. Я говорю.
5: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Ба-бах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Горячая вода будет в домах екатеринбуржцев 20 числа, сказал мэр города Алексей Орлов. Сегодня в часть микрорайонов горячая вода уже подается. Как пояснил мэр, те технологии, которые городские власти согласовали водоканалу, позволяют увеличивать отпуск холодной воды на ТЭЦ для завершения прессовок и подачи горячей воды людям. 20 августа горячая вода должна быть у всех, сказал Алексей Орлов. Свердловский областной суд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который стрелял из пневматического оружия в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид». Курс проведет в СИЗО до 29 сентября. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ.УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с Международным фестивалем молодежи, пишет Департамент информполитики. Будет перекрыта улица Универсиады на участке от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям. С 8 по 20 сентября проехать смогут только аккредитованный и специализированный транспорт. Ограничения будут действовать на Экспо-бульваре, бульваре Новосинарском, улице Столетия Урфу, улице Универсиады и выставочные. На этих участках также запретят стоянку автомобилей. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродают с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Доллар 85.01, евро 98.34.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Похоже, лето совсем уж не будет.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту неожиданным, необычным составом, но для меня лично.
14: Это неделька в таком составе, привыкайте.
0: Ну что, это завтра Дашкин?
15: Да, мы не будем немножко миксоваться.
14: Вы решили меняться? Ну ладно, это ваше дело.
15: Ну надо кому-то все-таки спать иногда хотя бы.
14: Праздник сегодня отмечается, день географа, того самого, который глобус пропил, и не только.
15: Я по образованию преподаватель географии и биологии.
0: Да ну!
14: Серьезно?
0: Садись, два.
14: Тебя поздравляем.
15: Спасибо.
0: Так, что еще есть?
14: День топора, из которого можно кашу варить, тоже можно отметить. Ну и я не смог обойти стороной. Народный календарь. Овцы и козы, если сегодня встряхивают головами, так, что слышно, как хлопают их уши. Это значит к ненастной погоде.
0: Так, обходим овец.
15: Лапша с ушей слетает.
14: Не хлопайте ушами, вот главное пожелание на этот день.
0: Ну и, конечно, будьте здоровы. 3-4.
14: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» о автомобильная столица Урала. Автоцентр «Восток Березовский».
1: Реклама.
2: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь это.

0: Реклама. Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: 11.28 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи Бебеля 33. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Есть ли пробки? Затруднения имеются. 3 балла. Пробка на Щербакова от Лыжника до Павлодарской. На Восточной стоят машины от Малышева до Первомайской. Также сложно проехать на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. И Московская стоит от Обезной до Волгоградской. В целом, пробок в городе нету, аварий тоже. Я вот проверяю карту. Аварий тоже в городе нет, с чем я вас и поздравляю, поэтому успевайте, добирайтесь на работу, по делам, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.

Ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток Березовский».
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков месте пройти получения призов на atsedifismastop.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов. Все 9 альпинистов живы, пишет ТАСС. Группа из Севастополя вышла на маршрут 2 дня назад. Со взрослыми шел 14-летний подросток. Туристы двигались самостоятельно, нигде не регистрировались. В последний раз выходили на связь утром в понедельник. Во время штурма погода резко ухудшилась, и руководитель принял решение прекратить восхождение. Часть группы из-за гипоксии чувствовала себя хуже остальных. Альпинисты отложили спуск, укрылись в хижине на седловине Эльбруса. Ночью прибыли спасатели. Уже на месте они обнаружили еще одну группу туристов, которая тоже не могла сама спуститься из-за непогоды. Спасатели эвакуировали обе группы. В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. 2 подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 58-м году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Каждый 6-й россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета.ру. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
9: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
14: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
13: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «Ульсан Авто».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 18 августа. Погода решила порадовать нас солнышком, летним теплом. До плюс 25 сегодня, завтра, послезавтра успеваем, наслаждаемся. Ну, кроме того, наслаждаемся здесь на Радио Пилот дневным драйвом. С 12 до 16 отрываемся под классную музыку. В этом часе нам помогут Джонни Федук, Шон Пол, Дуа Липа, Мадонна, Мартин Гаррикс и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, минут через 20 послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу и напоминаю про нашу акцию, которую мы запустили к 1 сентября. Радиопилот и сеть салонов цветов в букете .рф объявили начало традиционной акции. Называется она «Собери ребенка в школу». До 28 августа переходите по ссылкам на сайте Радиопилот в специальном разделе на главной странице и решайте викторины для разных возрастов. Есть для будущих первоклассников, есть для начальной школы, для средней школы и даже для старшей школы. Ну и каждый, кто правильно решит викторину, становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей по мальчику и по девочке в каждой возрастной категории. И каждый победитель у нас получит, внимание, по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете .рф. Телефон 2022-106. Еще раз. Подробные правила на сайте pilotfm.ru в специальном разделе. Решайте, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
2: Реклама ООО «Пульсанавто» E966-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
8: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
7: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
8: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
9: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
13: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
14: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
13: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
14: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
13: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
13: И главный приз...
15: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте партии получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
4: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, предупреждает всех и жителей Москвы, Подмосковья, и жителей других регионов о том, что начался брачный период у лосей. В это время очень...
4: Вот тоже должны быть готовы к такой ситуации.
3: Опасно приближаться не только к лосям, но и в целом к лесам. Лучше стоит обходить их стороной. А самцы в это время становятся особенно агрессивными. Ломают рогами ветки, гнут деревья и роют копытами ямы. Также
5: это
3: животные...
5: вся их агрессия.
4: Это хулиганство.
3: Это только начало. Это, как говорится, только прелюдия к самому основному.
4: Это цветочки сейчас, ягодки пойдут.
3: Животные также стали чаще выбегать и на дороге, и на трассы. Причем в городе, в черте города.
5: Потому что они сошли с ума от любви.
3: Да. Влюбленные, обо всем забывшие. Но и при этом они могут даже к ЖК выйти на игровые площадки. Так что кто любит гулять... Довести
4: управляйку.
3: Прогуливаться нужно быть осторожным. А если вы еще и красивый, с рогами, с губами, любите соль, могут вас за самку принять.
4: Да, даже не знаю, что страшнее, быть как бы жертвой в плане насилия или любовным объектом.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ «Талан» Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать. Приехали в автобан «Березовский».
8: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В «Монетке» качество на высоте. Рис «Акмаржан» круглозерный для плова «О-Грин». 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-8. 800-079-240.
5: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов. Все 9 альпинистов живы, пишет ТАСС. Группа из Севастополя вышла на маршрут 2 дня назад. Со взрослыми шел 14-летний подросток. Туристы двигались самостоятельно, нигде не регистрировались. В последний раз выходили на связь утром в понедельник. Во время штурма погода резко ухудшилась, и руководитель принял решение прекратить восхождение. Часть группы из-за гипоксии чувствовала себя хуже остальных. Альпинисты отложили спуск, укрылись в хижине на седловине Эльбруса. Ночью прибыли спасатели. Уже на месте они обнаружили еще одну группу туристов, которая тоже не могла сама спуститься из-за непогоды. Спасатели эвакуировали обе группы. Планы мэрии Екатеринбурга вернуть горожанам воду 20 августа остаются в силе. Кому-то воду уже дали. В четверг горячая вода должна быть у всех, пообещал мэр города Алексей Орлов. В Академическом самокатчик сбил ребенка и скрылся. Это произошло накануне вечером возле дома на Евгения Совкова, 35. Скорая доставила 8-летнего пострадавшего в 9-ю больницу. После осмотра его отпустили домой. Личность самокатчика устанавливается. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 1958 году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда, ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. В Китае создана модель гигантского пассажирского самолета на 800 мест. Для сравнения, Airbus A380 вмещает 555 пассажиров. Полноразмерный самолет пока не построен. Сейчас создатели гиганта испытывают стальную модель. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
1: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Правобережный Новый Город». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 25.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
12: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Ну а прямо сейчас на Радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Впереди нас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляют ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет Юль» на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор «Дневного драйва» на «Радио Пилот» ИП «Погиба Александр Иванович».
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
4: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Никольский.
5: Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.ру. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.
11: 18+.
12: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
17: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Свет!

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
2: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
2: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
1: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
2: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
8: Только музыка.
9: На Радио Пилот.
10: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
11: Информация на правах рекламы.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. В Екатеринбурге появится 105 новых автобусов. Власти города планируют закупить 50 автобусов большого класса, сообщили в мэрии. Еще 55 приобретут дополнительно частные перевозчики. Транспорт должен быть низкопольным, иметь климат-контроль, USB-зарядки. Автобус должен быть 26-го года выпуска и вмещать не менее 115 пассажиров. В июле в Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек. Они предназначены для маршрутов номер 50, 60, 64 и 67 и вмещают до 200 пассажиров. В аэропорту Кольцово сняли с рейса пьяного дебошира, который в итоге так и не улетел в отпуск в Сочи. После регистрации мужчина распивал спиртное в кафе, а на посадке авиакомпания отказала ему в перелете. В ответ пассажир начал возмущаться, выражаться грубой, нецензурной бранью. Бортпроводники вызвали полицию. Вместо самолета на море пассажира отправили в отделение, где на него составили протокол и выписали штраф за мелкое хулиганство. Известный парашютист собирается побить рекорд в поддержку молодежного фестиваля на Урале. Сергей Бойцов планирует спрыгнуть с теплового аэростата с высоты 11-12 километров и установить абсолютный мировой рекорд, сообщает Департамент информполитики. Действующий рекорд принадлежит полякам, которые совершили прыжок с аэростата с высоты 10 километров. Попытка побить рекорд состоится 22 августа. На прыжок можно будет посмотреть онлайн в сообществе Международного фестиваля молодежи ВКонтакте в 12 часов по московскому времени. Ну а фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Российские наручные часы по-прежнему очень нравятся американцам, несмотря на конкуренцию с известными мировыми брендами. Вопреки санкциям, на американских маркетплейсах продаются российские часы в разных ценовых категориях. Так большой популярностью пользуются механические часы завода «Восток». Модель «Амфибия» с надписью «Сделано в России» продается от $156. Нравится также «Ракета». Премиальный сегмент представлен часами Константин Чайкин, которые стоят от 24 до 55 тысяч долларов. Американские пользователи называют их технически безупречными, сообщает Russia Today. Доллар 85.01, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О-о-о!
10: только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104 FM.
5: Дневной драйв на Радио Пилот.
6: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «Ульсан Авто».

Два часа дня в уральской столице, по-прежнему вторник, по-прежнему 18 августа, по-прежнему приятная летняя погода, за окном плюс 25 и дневной драйв на радио Пилот продолжается. Радует нас своей музыкой, своими исполнителями, сюрпризами музыкальными. В этом часе послушаем «Градусы», «Тедди Свимс», также будет новиночка от Мартина Гаррикса, «Imagine Dragons», «Линкин Парк» и еще пара музыкальных сюрпризов. Кроме того, напоминая про то, что у нас на сайте pilotfm.ru проходит фотоконкурс, называется он «Лицо дня». Туда принимаем ваши летние и не только фотографии, юмор, креатив. Все мы любим, приветствуем. Ну и в конце месяца редколлегия неподкупная «Радиопилот» выберет либо самого смешного, либо самого креативного и подарочками от «Радиопилот» наградит. Еще раз, сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел «Лицо дня». Туда welcome, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ООО «ЗЖК Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в Prime Service.
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: И главный приз. Автомобиль! У-ху! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков месте и получения призов на atsedefismastop.ru.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежный. Автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус, ваш выбор.
4: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
8: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
9: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
11: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
12: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: Вейл. На умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
7: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис. И магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
15: О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-21, Москва, улица Тимур, 11, корпус 2, 0+.
16: Уралмаш не будет прежним.
17: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
18: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
17: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
3: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Посол Японии в Москве Акира Мута прибыл в Министерство иностранных дел России со второй попытки. Его уже приглашали на Смоленскую площадь для беседы, но он проигнорировал первый вызов. Подходя к зданию МИДа, японец отказался отвечать на вопросы журналистов. С японским послом обсудят заявление официального Токио, который выразил протест по поводу визита президента России на остров Итуруп. Япония называет Итуруп и еще три Курильских острова своей территорией, хотя земли вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия считает свой суверенитет над ними неоспоримым, сообщает РИА. Полиция ищет электросамокатчика, который вчера вечером сбил 8-летнего ребенка и скрылся. ДТП произошло в понедельник в академическом районе у дома 35 по улице Евгения Совкова. Скорая доставила пострадавшего в 9-ю детскую больницу. После осмотра ребенка отпустили домой. Личность самокатчика устанавливается. Бывшему замминистра экономики области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой «Титановой долины» Артемием Кызласовым. Шелиманову также назначили штраф 13 миллионов. Кроме того, в 2020 году суд признал его виновным в хищении крупной суммы во время строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» и приговорил к 5 годам лишения свободы. А в УДО Шелиманову отказали, так как он не выплатил штраф и допускал нарушения во время заключения. Экс-замминистра продолжит отбывать наказание в колонии поселения. На свободу выйдет в январе 2029 года, пишет «Комсомолка». Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Правобережный Новый Город». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 25.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
17: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Погиба Александр Иванович».

0: Реклама.
1: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Люксюм. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
2: И главный приз... Автомобиль!
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Уверен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: лето. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, предупреждает всех и жителей Москвы, Подмосковья, и жителей других регионов о том, что начался брачный период у лосей. В это время
4: грибники,
3: очень...
4: вот тоже нужно быть готовы к такой ситуации.
3: Опасно приближаться не только к лосям, но и в целом к лесам. Лучше стоит обходить их стороной. А самцы в это время становятся особенно агрессивными. Ломают рогами ветки, гнут деревья и роют копытами ямы. Также
5: это
3: животные...
5: вся их агрессия.
4: Это хулиганство.
3: Это только начало. Это, как говорится, только прелюдия к самому основному.
4: Это цветочки сейчас, ягодки пойдут.
3: Да-да-да. Животные также стали чаще выбегать и на дороге, и на трассы, причем в городе, в черте города.
5: Потому что они сошли с ума от любви.
3: Да-да-да, влюбленные, обо всем забывшие, но и при этом они могут даже к ЖК выйти на игровые площадки, так что кто любит гулять, прогуливаться нужно быть осторожным. А если вы еще и красивые, с рогами, с губами, любите соль, могут вас за самку принять.
4: Да, даже не знаю, что страшнее, быть как бы жертвой в плане насилия или любовным объектом.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: «Lucky Motors».
6: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Главная семейная цель. Ценности, любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
18: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Добровольные взносы крупного бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей. Показатель за 7,5 месяцев этого года уже превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год. И это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано в августе 2025-го, пишет газета «Ведомости». Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье бюджет получал за счет налога на выход иностранцев, то в этом источником поступлений стали добровольные пожертвования крупного бизнеса, анонсированные еще весной, пишет газета. В Екатеринбурге планируют закупить 105 новых автобусов. Городские власти уже объявили закупку 50 автобусов большого класса. В рамках транспортной реформы предполагается, что еще 55 будут приобретены частными перевозчиками в ближайшее время. Новый транспорт должен быть низкопольным, не старше 2026 года и вмещать как минимум 115 пассажиров. Итоги закупки будут подведены 11 сентября, сообщает портал ekaterinburg.rf. Напомню, в июле в Екатеринбург прибыло 15 новых автобусов-гармошек. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 1958 году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Количество браков среди молодежи в России упало почти вдвое за 20 лет. По данным Росстата, в 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте от 18 до 24 лет. А в 2023 эти показатели составили 181 тысячу и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Внимание! Автоцентру «Регинес» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинес».
9: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
6: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
5: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
6: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
7: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 4 минуты 5-го. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити».
2: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: Тут мужчина отсудил компенсацию у девушки, которая не захотела с ним делиться едой на свадьбе. Это произошло в Белгородской области. Гостья, сильно припила, прям так неплохо. И не захотела порцию с ним делить, что он захотел, что, видимо, последнее там что-то оставалось.
0: Так, давай-ка эту фаршированную щуку, тоже хвостик-то не доедай.
2: Насела над тарелкой с колбасой. Как-то аккуратно вилочкой хоть кусочек выхватить.
0: А она туда уже рюмку пролила, поэтому сторожит.
3: Ну, действительно попытался туда что-то сунуть, она ударила его кулаком по лицу, прям сразу же с разбега. Начала хватать за руки. После потасовки у мужчины остался синяк на челюсти и там ссадины на ручках. Ну, в целом все в порядке. И он обратился в суд, в полицию, значит, девушку заставили сначала, составили на нее протокол административный, 5000 с нее взяли. Ему не понравилось это наказание, потому что...
2: Где же еда?
0: Да, пусть приготовит мне.
2: Этим сыт не будешь?
3: Она еще и не извинилась. То есть она признала вину под давлением. Его это не устроило, поэтому он еще раз обратился, сказал, я хочу компенсацию морального вреда, поэтому она заплатила потом еще 7, еще 10 тысяч за одни расходы судебные и 14 тысяч за другие, то есть в общей сложности 36 тысяч она вот заплатила за то, что не поделилась просто, вот жадина-говядина.
0: Да, ну что у него теперь есть история, она такая, сейчас я вам, ребята, расскажу, как я Жульена за 36 косарей похавал.
2: Это был самый дорогой мой подарок на свадьбу.
3: О, да.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 3 балла, вообще не страшно. Немножко придется постоять, правда, на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, на самой проезжей заторчик от Краснодарской до Норильской. Не получится гнать по Московской от Объездной до Волгоградской, и на Вильгельма Дегенина тоже небольшая пробочка от Академика Ванцовского до Краснолесья.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
8: Турбокар! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
14: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
14: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
15: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
17: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: На связи с нами Дмитрий, не так давно уволился с работы, сейчас ищет другую получше. Привет!
3: Привет! Привет.
4: Здравствуйте.
2: Расскажи, какую работу ты ищешь, какие критерии тебе интересны? Вдруг это удастся как бы рынок труда сейчас расширить посредством радиовещания?
4: Ну, что-нибудь с продажами связанное.
2: А до этого ты тоже был менеджером по продажам?
4: Да, продавцом.
2: А чего продавал?
4: Спортивную обувь.
2: По спорттоварам, наверное, шаришь,
3: а? А почему ушел?
4: Ну, что-то получше захотелось, поменять как-то обстановочку.
2: Перекупом!
4: Решил себе устроить каникулы небольшие.
2: И как давно отдыхаешь на этих каникулах? Все лето?
4: А?
2: Все лето отдыхаешь на каникулах или сколько?
4: А нет, конечно, нет. Не все лето.
2: Ну, а сколько?
3: Ну, все лето. Два месяца.
2: Это разного рода вещи. Ну, вот, видимо, ты ищешь работу тогда уже, когда станет зима. Вот когда можно будет дома сидеть, там уже что-то надо.
0: Работа — это же как любовь, ее специально не найдешь. Надо просто ждать.
2: На нее надо наткнуться.
0: Да.
4: Работа не волк.
2: А вот на прошлую работу ты случайно попал, или как это было?
4: Да нет, почему?
2: Ну, то есть там специально ты вот с кроссовком пришел, продал им, они такие, ну все
0: видишь,
2: берем.
0: Чем это закончилось?
2: Ну, кто знает, может, и было много хорошего, неизвестно. Дмитрий, у нас для тебя есть задание. Одно слово и три варианта того, что это слово может значить. Один из вариантов значений — это правда. Отгадаешь, какое именно, тогда подарок вместе будем выбирать. Слово для тебя сегодня — калюка. Что такое калюка?
3: Возможно, есть такой вид ядовитых змей. Может быть, это древний русский народный духовой инструмент, либо это... болезнь по-польски.
2: Вот с таким хорошо. Вот, болезнь по-польски. Да, хорошо вышло. Итак, калюка — это что такое? Древний русский народный духовой инструмент, болезнь, на слово по-польски, либо вид ядовитых змей.
4: Ну, точно не змея.
2: Почему? Знаешь всех, они были на моей работе.
0: А что если катюка — это калюка? Это гадюка, которая держит за точку.
2: Мне кажется, что калюка — это вот когда

0: Делают кашу малашу, вот в конце подают вот это уже сервированный
1: вид. Вот вам, да.
0: Кашу малашу.
2: Итак.
0: Дмитрий, какой же ты вариант считаешь верным? Ладно, змею отбросим в сторону, остается болезнь по-польски.
3: Я только ругательство по-польски знаю.
0: Бобр курва, вот эти все.
3: Остановлюсь, наверное, на музыкальном инструменте.
0: Древнерусский народный духовой инструмент. Это твой окончательный ответ.
3: Да?
0: Но мы принимаем его, это абсолютная правда, действительно. Происходит слово колючий, потому что часто делали из колючего кустарника полую флейту. В общем, многие страны, на самом деле, имеют такой прообраз. Просто везде он называется по-разному. Но вот в России, так в Наруси, он назывался колюка. Поздравляем тебя с победой, Дмитрий. Давай определяться с подарочками. Что хочешь из нашей копилки забрать? Имеется пара билетов в кинотеатр «Континент Синема». Есть пара билетов на концерт «Город влюбленных людей». 25 августа в Летнем театре в парке Маяковского будут играть виниловые шлягеры в свежем авторском исполнении. Есть футбольный матч «Урал» против «Текстильщика». 22 августа сродятся. И пара билетов на Екатеринбург-арену можем предоставить. Есть билеты в музей «Зона» любой четырех площадок. Есть мерч от фестиваля культуры «Гикона». Там бутылка для воды, носки, брелок с маскотом фестиваля. Сам фестиваль будет 29 августа в парке Маяковского. Хедлайнер – актер Тихон Жизневский, а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жаркова, которые озвучивают вселенной Марвел героев. Есть также сертификат дископрав на 1000 рублей, либо можем продолжить за эфиром. Что решаем, Дмитрий?
3: Я думаю сходить на футбол.
0: Хорошо, отныне пара билетов на футбольный матч твои. Оставайся на связи, расскажем, как заберешь их себе. А сейчас крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Точность света. Широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимость квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лент.

0: Ленинграде.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Сибирский тракт стоит от Буторина до железнодорожного переезда. На Губахинской и проезжей движение затруднено от Мурзинской до Укромного переулка. Застряли также на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Толчья помучает немного на объездной от Громова до Амундсена. И нужно потерпеть на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Мазурят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня о простеньком, быстреньком, буквально на вечер два игрушка. Вышел ужастик под названием «The Pale Mimic», «Бледный мимик». В общем, вы будете играть за беглого преступника, который неплохо загасился где-то на Аляске со своей собакой в хижине. Вокруг вас только заснеженный лес. Естественно, поскольку беглый преступник в инфраструктуру никакую, даже небольшую, не имеющуюся на Аляске, он не суется, а значит, вы будете охотиться. Поэтому для начала ваша задача — это в суровых алясковских замерзших лесах добывать себе пропитание элементарное, ставить ловушки. Да, и у вас есть друг, собачка ваша. Собачка вас будет вести в сторону добычи и так далее.
2: Ее нельзя съесть?
0: Ее нельзя съесть.
3: Кореянки.
0: Но, да, как, поскольку я сказал, что это...
3: Это меня не сразу нашло.
0: С тобой же можно шутки и про лошадей, и про собак. Ну вот, и здесь прикол в том, что в какой-то момент, понятно, раз это хоррор, вы начинаете чувствовать, что не только вы охотитесь, но и на вас тоже.
3: Это собака?
0: Это, я бы сказал, какой-то местный оборотень со способностями к мимикрии в целом вообще. И поэтому...
3: На Жигурду похож, наверное.
0: Да, вам придется как-то там выживать и в итоге выбраться, потому что прикольные методики используются на самом деле этим мимиком. Например, когда вам нужно что-то посмотреть, а где моя собачка, и кто-то скулит и в дверь скребется, а в дверь скребется вообще не она. То есть она имитирует вот эта тварь, поведение вашей собаки, приманивая к себе.
2: Пугающе.
0: Да, какие-то фразы кидает, пока вы по лесу ходите. То есть такое вот.
2: Я твоя бывшая жена там.
0: Я бывшая, и тебе надо провериться, сходить. Что-то типа того, да. То есть игра немножко держится все-таки больше на атмосфере, нежели на событийности. Ну, и она коротенькая совсем, за что просит абсолютно разумные деньги, 300 рублей. Ну, 327, простите, не договорил. Тем не менее, это вот как раз, мне кажется, стоимость хоррора на один вечер. Он не какой-то феерический, инновационный. Это просто неплохая, линейная очень история, что стоит тоже отметить.
3: Ну, никакого кооператива, никто не может играть за собаку.
0: Никакого кооператива, да, никакого там открытого мира, по которому нужно бесконечно тыкаться, мыкаться. История вас ведет куда надо, чтобы вы ее от начала до конца по сюжету прошли.
3: Не хочу.
0: Ну, а если кто-то хочу, то тогда заходите на игровые площадки, качайте The Pale Mimic, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
4: Застройщик ООСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,1. В Екатеринбурге 16:45, а с вами навигатор.
1: Ребята, сентябрь уже на носу, и по этому поводу продолжается традиционная акция «Собери ребенка в школу», которую проводит радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам у нас на сайте pilotfm.ru, решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина, это будущие первоклассники, начальная, средняя и старшая школа. Каждый, кто правильно ее решит, становится финалистом, а 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей, мальчика и девочку, каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич», сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 20-22-106.
2: В Бразилии, в Рио-де-Жанейро, матч отменили из-за попугая. Там, значит, сражались юниорские команды «Фламенго» и «Сиара». И на 17-й минуте матча ворвался на поле сине-желтый «Ара», набросился со спины, как крыса, вот не как попугай, на защитника «Фламенго». Тот испугался, рухнул на газон. После этого...
1: Симулировал смерть.
2: Ну да, они умеют.
1: Сразу же.
2: После этого «Ара» полетел кошмарить других игроков. Там уже судья решил, что матч пора останавливать.
1: А он раздухарился, потому что понял, что вот этих вот можно одним крылом всех ушатывать.
2: Да, власть у него какая-то есть. Почувствовал. В общем, игру возобновили спустя, ну там, какое-то недолгое время, когда птица улетела, но она вернулась спустя 25 минут. И там уже просто, ну нет, одна, просто сел на поле, сидит, они, ну ладно, и снова, в общем, игру закончили, ну, прервали. И «Фламенго» в этот день не смогли вот одержать победу. Я думаю, они на минус морали вот из-за
1: победу присудили попугаю.
2: Да.
0: Давайте начнем с того, что изначально попугай был спровоцирован. Не надо так похоже на «Фламинго» называть команду.
2: Да, кстати.
0: Некоторый территориальный вопрос. Угу. Я просто думаю, со всей этой футбольной симуляторством футбольным вечным, там на следующий день начнут рассказывать истории. Чисто из «Игры престолов» эти отвечают «Дракон».
1: Заголовки «Попугай оправдал свое название».
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фанатеки».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, у кого в багаже знаний осталось место под свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Число угонов сократилось почти на 20%, пишет Коммерсант со ссылкой на МВД. Среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов Solaris, Cherry и Havail. Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских систем видеонаблюдения. Семья, которая разбилась в ДТП на Тюменском тракте, ехала на автомобиле непристегнутой. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Также госавтоинспекция опубликовала запись видеорегистратора аварийного автомобиля. ДТП произошло в Пышминском районе. Машина после двух ударов о столбы освещения перевернулась. Шестимесячный малыш погиб, его родители и второй ребенок в семье получили тяжелые травмы. В Свердловской области вводят в эксплуатацию первые участки дорог, отремонтированные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Уже готов 2-километровый отрезок дороги на Серовском тракте в Новолялинском районе и 2 объекта в Красноуфимском районе. Завершается ремонт 3 участков в Тугулымском муниципальном округе. Денис Паслер напомнил, что только в рамках нацпроекта в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 километров. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос вообще не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Антропоморфный робот превзошел рекорд знаменитого Усейна Болта. Легенда современного спринта бежал свою рекордную 100-метровку, развив скорость 12,42 метра в секунду. Машина, созданная китайской компанией Unitree, развела скорость до 12,66 метра в секунду. Правда, пока у робота наблюдаются проблемы с торможением. Сами разработчики опубликовали в сети финиш, на котором робот выбегает с дорожки и тормозит. Мазит в подтрибунные электрошкафы, падая вместе с ними. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО

0: погода. Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: Погода завтра мало чем отличается от сегодняшней, разве что утром будет потеплее, обещают плюс 14. Днем прогреется до плюс 20, вечером плюс 17. Осадков снова не ожидается, весь день будет малооблачно, так что последнее летнее солнце мы еще поймаем. Ветер подует северо-западный, слабый, 2-3 метра в секунду.
2: Ну что ловить последнее летнее солнце? На что идет?
3: На мотыля.
2: Я слышал, на опарыша. Хорошо идет.
4: Пилот FM.
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ты учишь английский?
10: Я не учу. Я говорю.
11: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его в теплой уютной компании «Радиопилот» в столице Урала. 6:03, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: А у меня тут для вас новость 18+.
0: Давай.
3: В США на днях рядом с территорией пожарной части обнаружили на обочине странный синий-черный предмет вытянутой формы с торчащими проводками. Сказали, что какой-то неизвестный просто оставил его там и ушел. Естественно, все перепугались. Вызвали
2: саперов,
3: кинологов. Улицы на 2 часа перекрыли ближайшие. Эксперты осмотрели, поняли, что штука опасности не представляет. В отчете его описали как электронное портативное устройство для стимуляции половых органов.
0: Ну, слушай, опасно.
3: Ну, кого как.
2: Описание, конечно, огонь. Проверяли?
3: Непонятно. Ну, я так поняла, что забрали на экспертизу дальше. Видимо, что-то они там будут с ним делать.
2: Насколько стимулирует. Снять надо еще разбираться с вопросом.
0: А я только не понял, а какие у нас есть секс-игрушки, у которых много проводов торчит? Это типа для электриков, у которых после работы фетиш выработался?
2: Любая игрушка, если ее вывернуть.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Шевская стоит от промышленного проезда до фронтовых бригад. На Трудовой, Губахинской и проезжей движение затруднено от Березовского тракта до Норильской. Толчья на Халтурина, технической до Готвальда. На проезжей ситуация не соответствует названию от Краснодарской до Норильской. И нужно потерпеть на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоит. Чем едется, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал Никольский.
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
10: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
9: Реклама ООО «Пульсанавто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
1: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
11: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
12: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
13: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
14: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
15: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
14: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
15: Правда?
16: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: «Уралмаш» не будет прежним.
21: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
22: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
21: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
23: Застройщик ОСС. Ривьера Белая башня. Проектные декларации на наш.дом.рф.
24: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда немножечко направить свое свободное время, отбитое у судьбы. В Екатеринбурге 13 минут 6, а с вами навигатор, и сейчас выясним, что там по культурной программе в рубрике «Афиша».
1: Сегодня можно в 7 вечера по случаю неплохой погоды относительно сходить на аудиоспектакль «Променад. Три поэта». Вам предлагают прогулку от центральной гостиницы на Малышева 74 через набережную и мост к памятнику Малышева, слушая в этот момент в наушниках аудиоспектакль с текстами и голосами Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего. Угу. Обещают полное погружение.
2: А билет как-то стоит... это с маршрутом связано? Почему именно туда-то идем?
1: Связано, да. Там, то есть, будет взгляд на город глазами Бориса Рыжего, в частности. Вот такая история. Билет стоит 1700 рублей, 18+. Тоже в 7 можно прийти на более классический спектакль в Калейдотеатр на Ленина 97. Там покажут спектакль.
2: Там-то самые классические, да.
1: Да, самые такие. «Трамвай. Желание». Это драма по пьесе Теннесси Уильямса про конфликт двух разных миров и типов личности. То есть у нас есть утонченная бывшая учительница английского и грубый, брутальный рабочий из пролетариата. Муж ее сестры, которой она вот приехала пожить. И там у них начинаются вот эти вот коса на камень, как вы понимаете. Билеты от 1000 рублей, 18+. Тоже к 7 вечера можно прийти в Летний театр на Мичурина 230, корпус 25. Там пройдет концерт саундтреков «Очень странная волна». Как вы можете понять, это посвящено музыке из сериала «Очень странные дела». Фанаты или просто ценители музыки 80-х, у вас есть возможность очень атмосферно провести свой вечер.
0: И очень странно.
1: И очень странно, да. Оркестр «Палладиум» вместе с вокалистами для вас исполнит саундтреки самых значимых моментов сериала. Билеты от 1300 рублей, 6+. Ну а к 8 вечера можно прийти в клуб «Синдром» на Антона Валика 12. Там выступит Саша Мокин. Это наш опытный комик. Я натыкалась в Ютубе на нарезки его стендапов. Забавный чувак. Он для вас вот час нового проверенного материала приготовил. Приходите смеяться. Билет стоит 500 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные.

0: Пилот. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор.
2: Помните, не так давно в сети хайпили утяжеленное одеяло.
3: Случай. У Андрюхи есть такое.
1: Я его хайплю и без сетей.
2: А ты все еще под ним спишь? Ты летом под ним спишь?
1: Ну, да-да-да. Я на самом деле ни разу гантелю не поднял даже.
3: Просто ногами его подбрасываешь, немного вверх перекручиваешь.
1: Слушай, когда его заправляешь... Это физуха прямо, особенно когда у тебя под одеяльник вот этот с маленькой дырочкой. Ну да, в общем, не, когда жарко, невозможно абсолютно, но если чуть-чуть прохлада дает,
3: что
1: я всегда поднял.
3: Что с этими одеялами, не стали легче со временем?
2: Ну вот нет, смотри, если в пододеяльнике дырочка, это еще ничего. Смотри, чтобы не было дырочки в одеяле, потому что случай произошел в Магнитогорске. Девушка из-за такого одеяла чуть в больницу не угодила. В общем, ситуация была какая? Затяжная бессонница, она решила купить вот это вот популярное одеяло, 7 килограммов себе взяла, вот, через 3 недели после его использования, ну, сон, казалось бы, наладился маленько, но у нее начали как-то веки отекать. Она это сначала связала просто с сезонной аллергией, решила, ну, бывает.
3: Придавила немножко уголком.
2: Да, немножко. Но в одну из ночей стало совсем плохо, девчонка вызвала медиков, оказалось, внутри находились стеклянные микрогранулы.
3: Ну, там шарики такие.
2: Одеяло повредилось, и они при контакте с кожей вызывают сильнейшую аллергию, так что, ребята, будьте осторожны.
1: Прикиньте.
3: Кто же набивает стекловатое одеяло, вы что?
1: Если бы не эта новость, что бы меня ждало? Непонятно, потому что я постоянно лежу и тереблю его немножко. Такой, а что это там за шарики такие?
3: Попробуй потереться лицом.
1: А если я вот тут вот надкушу немножко?
3: Они вкусненькие.
1: Ой, жесть, конечно. Но, ребята, обладатели тяжелых одеял, мы теперь знаем. Остановит ли это нас?
3: Большая ответственность, большая сила и большая ответственность. Вот все про одеяло было.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
4: Имейте уважение. Продолжайте движение.
0: Навигатор. Реклама.
4: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на acdfismostok.ru.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который...

0: выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН
1: 315-665-800-079-240. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
8: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Спонсор конкурса «Число Пи» ООО «СЗ Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032. Доброго вечера всем, у кого имеется набор счастливых чисел. В Екатеринбурге 17 часов и 27 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Число Пи».
2: Дозвонился к нам Иван из Сесерти. Пока не может определиться, он больше юрист или больше студент. Привет.
3: Привет. А что это ты?
2: Здравствуйте. А вот как ты к себя вот больше к студентам относишь или к юристам?
4: Ну, я еще обучаюсь и...
2: Ну, уже практика уже... какая-то есть юридическая?
4: Ну,
2: уже
4: ну, юридическая практика так, у адвоката только и все. Я полгода отучился и вот сейчас в магистратуре учусь.
2: Нет желания засудить магазин какой-нибудь рядом? Нет такого?
3: Есть уже деформация какая-то, да, у тебя?
2: Думаешь, да вот за это-то можно нормально пойти.
0: Мне кажется, что в России это не работает, в отличие от Америки, где вот это вот можно, в принципе, на судах жить исключительно. У нас с идеей компенсации моральных...
2: Уже все потерял. Или нет, ты, Иван, не согласен с этой позицией?
4: Я не знаю, я...
2: Еще не доучился,
4: да. На любой профессии можно работать хорошо.
0: Ну это да, это больше это просто к тому, что у нас чуть поадекватнее в этом плане законодательство, где не будет вот этих историй про то, что типа я облился горячим кофе, потому что это мне написали, что горячий, теперь я...
2: Иван, скажи нам...
4: У нас все более строго, да.
2: Да, скажи нам, у тебя есть счастливое число какое-нибудь?
4: Наверное, 10.
2: Наверное? А почему? Не уверена.
4: Ну, день рождения 10-го.
2: Потому что месяц какой?
0: Потому что не должно быть никаких утверждений.
3: Это правда, потом не выкрутится.
2: В каком месяце это твой день рождения? Или это...
4: В марте.
0: Как утверждается?
3: По его словам.
2: У нас для тебя сегодня число 75. И три варианта того, что это число может значить, мы сейчас тебе предоставим. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Итак, 75.
3: Возможно, это автомобильный код Мурманской области. Может быть, столько серий в сериале «Метод», либо столько раз ежедневно отжимается Олег Газманов.
2: Что же из этого действительно 75?
4: Mm-hmm. Так, ну вот Олег Газманов как будто может и больше отжиматься.
2: Может, но хочет ли он? 75 достаточно?
4: Он боится... «Метод», по-моему, вот сколько там, 2 или 3 сезона, смотрел только первый, понравился. Ага. Наверное, там 75 точно нет. Я думаю, это код региона.
2: Мурманской области, да?
4: Ну да.
0: А что если Газманов отжимает столько 75, потому что он боится, что если по 100 будет, Ван Панчменом из аниме станет?
2: Итак, твой окончательный ответ, что это автомобильный код Мурманской области.
4: Да, думаю, так.
2: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неверные цифры. Код 51 или 151. Не расстраивайся, звоним в другой раз. 237-104. Алло, алло. Кто готов продолжить игру?
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
5: Александр.
2: Александр, что думаешь по поводу числа 75?
5: Газманов отжимает.
2: Отжимается.
3: Каждый год. День.
2: Да, он добавляет каждый год по одному отжиманию. Сейчас ему исполнилось 75. И, ну, честно, отжимания амплитудой маловаты, но,
0: да,
2: в принципе,
0: нормально.
2: Неплохо. А ты откуда эту информацию знал, Александр? Ты следишь за творчеством?
5: Нет, не за творчеством. Недавно слышал.
0: У него наверняка есть какой-нибудь газмановский счет. Он типа такой, ай-я-я, один. Ай-я-я.
2: Да он еще, понимаешь, еще идет. Поздравляем с победой тебя, Александр. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
2: 3-4.
5: Офигенно.
0: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк — простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 34 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Шевская стоит от Блюхера до фронтовых бригад. Сохраняется затор на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Ленина не, слава богу, все от Луначарского до Хохрякова. На Восточной тоже классика, от Советской до Декабристов стоят. На Карла Либнихта и Розы Люксембург плотновато, от Шевченко до Куйбышева. И на Шаумяна вам придется потерпеть, от Ясной до Серафимы Дерябиной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Жиши, пиши с буквой И. Ча-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой. Для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
10: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
9: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
10: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
9: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
10: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
13: «Лента».
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
15: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
6: О, «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-21, Москва, улица Тимур, Фунзе, 11, корпус 2, 0+.
16: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на волне пилота в Екатеринбурге. 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Бездомная мадам в Париже поселилась на автобусной остановке.
0: Бездомная мадам?
2: Теперь она там безостановочно живет, да?
1: Да, значит, это классический остановочный комплекс, вот какие у нас есть.
2: Классическая бомжиха.
1: Не классическая, она очень со вкусом женщина, прямо такая. На скамейке у нее обустроено спальное место, рядом столик с книгами, одеждой.
2: Цветник.
1: С другой стороны, да, какая-то тумбочка, там в тарелочке лежат круассаны, рядом цветы в горшках. Ну, то есть она вообще, да, под подушкой леопардовое покрывало еще торчит, то есть прямо со вкусом все уютно обустроено.
2: А пассажиров принимает?
1: Ну, рядом с ней там никого не было вообще. Пока что известно только то, что она там есть и живет. Отреагируют ли на это как-то городские власти, не ясно. Пока что вот никакой информации по этому поводу нету.
0: Да, они приезжают, там диванчик у нее стоит, они такие, ну, она уже сделала для города больше, чем мы.
2: Когда появилась первая новость, что у нас в Екатеринбурге будет вот эта отапливаемая остановка с подогревом, я думаю, вот такая же ситуация нас там ждет.
0: Вот со всеми своими слухами, обвинениями, судами. До чего вы Долину довели? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. По словам одного из представителей Центра избиркома Павла Андреева, наблюдать за выборами в России заинтересованы во многих странах. Однако по политическим причинам наблюдатели приехать отказываются. В ЦИК добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели по итогам голосования, если речь идет о практической стороне выборов. В Екатеринбурге начали возобновлять подачу горячей воды. По данным портала 66.ру, территориями, где ресурс уже появился, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также есть сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе и Химмаше, автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-запад, при этом в списке полностью отсутствуют микрорайоны Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан только 20 августа. Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой Титановой долины Артемием Козласовым. Также Шелиманову назначили штраф в 13 миллионов. Выйти досрочно на свободу у экс-замминистра не получилось, так как штраф он не выплатил и допускал нарушения во время заключения. Шелиманов продолжит отбывать наказание в колонии поселения Пишет. КП «Екатеринбург». Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категорий отелей, либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, а в сегменте дорогих туров никаких изменений не произошло, пишет Интерфакс. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали бэмби-принт. Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего бэмби-принт легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
5: Информация на правах рекламы.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
8: В среду на этой неделе по прогнозам снова дождя можно не бояться. Обещают весь день малооблачное небо совсем без осадков. На термометре примерно как сегодня. Днем до плюс 20, утром плюс 14, вечером плюс 17. Ожидается слабый северо-западный ветер, его скорость 2-3 метра в секунду.
9: Вот бы нам какой-нибудь сайт с прогнозом, когда появится горячая вода в районах города.
8: Там-то
9: горячей воды вот этого.
1: Точно так же будут балаболить.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
13: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: А свою машину я смогу сдать?
13: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
12: А колеса в подарок дадут?
13: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
12: Где купить Хавейл Джолион?
13: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
14: Новая музыка.
3: секретной фанатеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
3: Новая музыка в секретной фанатеке.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто за неимением воды согревается на 104 просто позитивными вайбами.
2: Ну, говорят, знаешь, в некоторых районах понемногу дают, но мой район почему-то не называли в этом списке.
1: Я промолчу, не люблю хвастаться богатствами. В Екатеринбурге 3 минуты 7, а с вами вечерний
3: Навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: Посмотреть на нежелающего хвастаться Андрея Дашкина можно в HD-качестве посредством нашей видеотрансляции. Можно разглядеть всю фальшь на его лице при помощи наших высококачественных камер pilotfm.ru, да, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
1: Стоишь, моешься, даже не думаешь каждую секунду: «Господи, пусть это закончится». Вот так теперь живу, на широкую ногу.
4: Красавчик. Новость, вернее, даже исследование недавно появилось. Оказывается, ежедневное употребление апельсинового сока меняет работу наших генов.
2: Я думал, то только прям... с ананасом. Такая штука прокатывает.
1: Там только вкус, на уровне генома ничего не меняется.
4: Ну, в общем, доказали это британские ученые. Сок помогает контролировать кровяное давление, снижает внутреннее воспаление. В исследовании приняли участие взрослые добровольцы. Они пили по 0.5 литра пастеризованного сока ежедневно.
2: То есть даже не свежевыжатый, а обычный покупной сок.
4: Даже обычный покупной, да, влияет.
2: Один сахар.
4: На протяжении 2 месяца вот они пили, и в результате выяснилось, что сок снижает активность генов, которые отвечают за стресс и воспаление, но наблюдаемый эффект зависит от комплекции человека. То есть, например, у людей с избыточным весом сильнее менялись гены, которые участвуют в жировом обмене. В целом изменилась работа генов, которые вот по большей части, ну, на стресс влияют, ага. Ну, вернее, не влияют, а активизируются.
2: Ну, то есть у тучных людей еще немного помогает похудеть, а вот с нормальным весом чисто со стрессом борется. Да,
4: и при этом он вызывает не просто скачок глюкозы какой-то, а именно регуляторные сдвиги, вот так это называется. Ага. Антиоксидантные свойства, короче, в том числе влияют.
1: Смотрите,
4: на это.
1: Смотрите, а не пытались ли нам предки что-то сказать? Смотри, на генном уровне апельсиновый сок делает людей попозитивнее.
4: Да.
1: Гена, где наш нашел Чебурашку? В апельсинах, если...
2: В мандаринах.
1: В мандаринах.
4: А если... это почти апельсин.
1: Это мини-апельсины. Ну, я всегда... Ну, они что, прям, я вот думаю, мандарины сильно отличаются от
2: апельсинов? А может, в апельсинах, не знаю. Посмотри.
1: Я точно помню, что он еврей.
2: Да, потому что как раз тогда в России из Марокко перестали доставлять.
1: Да, и вот то ли апельсины, то ли мандарины были из Израиля.
4: В ящике с апельсинами его нашли, я выяснила.
1: Да, он такой: так и хочу друзей. Вот такая была история.
2: Ну, видишь, насколько его генетически они изменили. Кто знает, каким он залазил туда.
1: Он был обычным пацаном.
2: Просто ежедневного употребления, и вот что случилось.
4: Это супер позитивный
2: теперь. Очень чуткий слух.
1: Давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Шевская стоит от Блюхера до фронтовых бригад на Трудовой, Губахинской, проезжий. Затор от Березовского тракта до Укромного переулка. По Кольцовскому тракту не получится гонять от Яблоневой до Базового переулка. На Московской тоже толчья классическая достаточно от Объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесья.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
13: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого сводить. В Екатеринбурге 14 минут седьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время обсуждать культурную программу в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 7:30 прийти в ресторан «Лебург» 19:05, он в пассаже на Вайнера 9 на 4 этаже. Там будет музыкальный вечер от театра «Турдус» в формате «Квартирника». Называется «Музыкальная терраса», «Белая вечеринка» или «Белый лотос». Mm-hmm. У меня сразу некоторые вопросики почему-то родились к этому названию.
0: А расизм, думаешь,
1: как
0: какой-то?
1: Как будто бы, да, но для нас это не очень актуально. В общем, для вас кавер-группа «Бенгер» сыграют известные песни с летним, немного мистическим настроением, дресс-код «Total White», то есть полностью белый образ.
2: Еще и одеваться соответствующе. Мало того, что заплатил за вход. Она...
1: Да, ну 1000 рублей всего, казалось бы.
0: Она говорит, расизм это для нас не актуально. Это для нас не актуально, для тебя. Абсолютно.
1: Меня не пустят, думаешь.
2: Ход заказан.
1: Ну, в общем, 12+. В четверг, 20 августа, можно к 8 вечера прийти в комедий-бар «Правда» на Шейнкмана 90. Там пройдет стендап-шоу «Женатики». Два классных комика, мужчина и женщина, оба в браке, вроде не друг с другом. Mm-hmm. Обсудят и обшутят со зрителями тему семейной жизни, поделятся своим опытом, может, и вы поделитесь своим.
2: Любопытные вторые половинки будут на этом концерте?
1: Я думаю, что надо приходить со своими вторыми половинками.
2: Нет, я говорю про тех, кто будет выступать, потому что там будет прямо вообще огнище.
1: Наверное,
2: если
1: да.
2: Они там будут присутствовать.
0: Я вот сейчас думаю, обычно, когда женатые пары друг про друга комика как-то шутят, это явно не тот формат, mm-hmm. где этот человек на сцене будет терпеть всю эту фигню.
1: Билет стоит 500 рублей, 18+. В пятницу 21 августа к 8 вечера можно прийти уже в телеклуб на Карьерной 16. Там АК-47 и Триагрутрика выступят для вас совместным концертом. Старую школу вот решили...
0: Первый Агрутрик, второй и настроят.
1: Старую школу вот решили, да, ребят собрать, подготовили программу, в которой все, за что этих ребят, собственно, и любят. Самые проверенные временем треки, плюс новые треки,
2: да,
1: плюс...
2: Я думаю, там половина слов уже не те.
1: Живые барабаны. Ну да, наверное, да, время
0: еще
1: немножко
0: плюс,
1: потрепало.
0: Мы разве Витю за музыку любим все? Я думал, просто за что он потешный.
1: Ну и это тоже. Билет от 300 тысяч, прошу прощения.

0: А в Лим-Попо поедешь? На горках круто отдохнешь.
1: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
2: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Доброго вечера всем лево, праворульным, знатокам, знаточкам, молочным, коренным. Я все засунул в одну подводку. В Екатеринбурге 18:21, а с вами навигатор, в котором пришло время проверки знаний о городе у наших слушателей в конкурсе «Городской квест».
3: К нам впервые дозвонился Василий, он работает в таможенной службе системным администратором. Привет!
4: Привет!
5: Добрый вечер.
3: Скажи, Василий, часто ли знакомые спрашивают, где моя посылка с Алиэкспресс у тебя?
5: Там же на почте есть.
4: А ты сразу отвечаешь.
3: Вы не проверяете вот такие отправления или нет? Не про вас эта история.
5: Есть направление деятельности, у всех разное.
3: А у тебя направление вот что-то с системой и администрированием этой собственной системы, да?
5: Защита информации, да, это можно в службу.
3: Касперский.

0: Чем защищаешься? Какие-то отечественные решения используете или что?
1: Нет, стандартные.
0: Стандартный защитник Windows.
2: На самом деле, я буду за это топить. Если говорить именно... ну,
0: слушай, на семерке он был классным.
2: Он везде классный. Но единственная проблема в том, что он еще и не пропускает вообще ничего даже, что тебе нужно.
0: Ну, мне кажется, основная проблема — это все-таки не защитник, а пользователь, которых он должен защищать. Василий, хорошо ли ты знаешь Екатеринбург? Это твой родной город?
1: Нет, с 98-го года я здесь.
2: Ну, я думаю, это уже природился.
0: Достаточно для того, чтобы сдать наш экзамен. У нас для тебя всего три вопроса. На каждый из них три варианта ответа предоставим еще. Выберешь все три правильно, тогда подарок будет по праву твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, как правильно называется один из районов Екатеринбурга? Шалаш, шантаж или шартаж?
0: Это правильный ответ на разминочный вопрос.
2: Двигаемся дальше, поговорим про Уралмаш. Скажи, как относительно друг друга расположены улицы Победы и Уральских рабочих? Либо параллельные, не пересекаются они, а либо перпендикулярные и образуют перекресток, а может, одна переходит в другую. Победы и Уральских рабочих. В каких они взаимоотношениях?
1: Перпендикулярно.
0: То есть есть такой перекресток Победы и Уральских рабочих, да?
3: Подумай.
0: Ага. Так. Либо параллельные не пересекаются, либо перпендикулярные есть такой перекресток, либо одна в другую переходит. Что решаем в итоге?
1: Параллельно
0: все-таки, это окончательно. Это правда. Молодец, что вовремя переобулся. А вот в третьем вопросе мы поговорим о Пионерке, именно про Памирскую улицу, идущую параллельно Шевской. И вот как ты думаешь, честь кого или чего Памирская улица получила такое название? Первый вариант — честь Василия Ивановича Памирского, изобретателя и воздухоплавателя. Второй вариант — честь названия горной системы. Третий вариант — честь марки сигарет. Памирская улица. Что же такое было в ее названии заключено?
1: Ну, сигарет это точно не есть? Нет.
3: Ну, сейчас бы назвать, да, улицу в честь сигарет.
0: Да. Родопи. Пойду по опалу. Через Магну. Итак, марка сигарет, название горной системы или воздухоплаватель, изобретатель Василий Иванович Памирский?
1: Памиры, по-моему, насколько помню, это горы были.
0: То есть горная система?
1: Да, горная система.
0: Ну что ж, рыба-тунец, ты молодец, конечно же. Горная система на юге Центральной Азии, на севере горной гряды Гималаи, на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Индии находится. Поздравляем тебя с победой, Василий. Первый раз дозвонился и сразу выиграл. Молодец. Оставайся на связи, за эфиром определимся с подарком, расскажем, как сможешь забрать себе его. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
2: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
8: Ну, получается, что так.
9: Реклама.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 31 августа 2020.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: И главный приз... автомобиль!
3: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Березовский, Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на atsedifismastop.ru.
2: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4 500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «РАДИО» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
3: Лента. Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфун. За 11, корпус 2. 0+.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый. 70-75 граммов. 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
0: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим в Екатеринбурге. 18 часов и 33 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Стоят Трудовая, Губахинская и Проезжая по-прежнему от Березовского тракта до Укромного переулка. На Шаумяноне радует движение от Ясной до Серафимы Дерябиной. Подстаивают на Куйбышев от 8 марта до Московской. На самой Московской происходит что-то от Хомякова до Куйбышева неприятное. На Кольцовском тракте плотники от Яблоневой до Базового переулка. И нужно потерпеть на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Выбираю себе машинку. Флюенс, Renault Флюенс 2012 года, либо Меган тех же годов. Вот что посоветуете?
2: Ну, мне как-то Меган поближе, но Флюенс тоже интересная тема. У одного из коллег наблюдаю эту машину. Ездит, не нарадуется. Он мне не нравился просто из-за того, что длинная передняя часть достаточно. То есть там есть нюансы в плане проезда, особенно в зимний период где-нибудь в колее. Но если брать вот за образец прям седан, это один из неплохих вариантов, недолюбленный. На самом деле, потому что он и едет прилично, и внутри выглядит нормально. Я бы не сказал, что прям суперсовременно, конечно. Вот. Но Меган еще один вариант у Рено, который недолюблен. Потому что у нас почему-то не зашел он изначально, ни первый, ни второй. Дальше уже как-то поинтереснее было, особенно с трехдверными версиями, но тоже не было такого резкого скачка, как это было, допустим, там, с корейскими машинами или еще чем-то. Хотя он им не уступает. И вот если в бюджете в каком-то смотреть, то я бы, наверное, из французов только его и посоветовал бы.
3: А по комфорту они различаются?
2: Но Меган интереснее мне. Вот я говорю, мне лично Меган нравится больше. Хотя вопросы внешности... Ну, тут можно спорить сколько угодно.
3: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Следующий звонок примем. 237-104 у нас прямой эфир. Звоните, если хочется что-то добавить к нашему обсуждению, либо озвучить свой вопрос. С удовольствием с вами поговорим. Набирайте наш номер так, чтобы все было безопасно. Для вас ждем ваших звонков прямо сейчас. Может быть, кто-то что-то еще посоветует. Варианты какие-то, может быть, добавит к нашим обсуждениям что-то. Алло.
4: Вопрос такой, что можете сказать по «Шевролету»?
2: Какому «Шевроле»?
4: «Малибу».
2: Так, вот если давайте мы приведем пример. Помните «Шевроле Эпика»?
4: Да.
2: Машина неплохо сделанная была. Для своей ценовой категории очень конкурентная. Но, к сожалению, недолюбили ее из-за того, что в этот момент выходили корейцы в большом количестве. Комплектации разные. Цена тоже такая достаточно демократичная. И поэтому Эпика как-то так вот подвстала. Я видел машины, которые стояли по 8 месяцев в автоцентрах. Никто их не брал. Больше я, наверное, вот в паузе видел там Экусы у Hyundai, понимаешь? И Кворисы у Киа, тоже еще одна тема. Так вот, заходом по новой, именно с такой же историей, была тема «Шевроле Малибу». Эти три комплектации, которые они представили, специфичная внешность передней части, офигенная сделана задняя часть, ну, такой достаточно простоватый салон в своем бюджете и недостаток опционала, в котором они проиграли корейцам даже просто по мультимедиа, конечно, подкосил продажи этого автомобиля. Но если мы будем брать вторичку, если нам интересен автомобиль, который вот сейчас, я видел, и в такси бегают с новой внешностью и так далее, то это тема интересная. Но я ожидал большего комфорта в салоне. То есть ты берешь, вроде там симпатичная же уже машина, там такой типа, ох, сейчас,
4: мало,
2: сейчас.
4: Камеры там.
2: Ну да, а внутри-то как бы простовастенько. Притом так простовастенько, я с одним таксистом ехал, у него аж панель треснула пополам вообще. Ну то есть такие материалы, что как бы, ребята, наверное, я бы задумался. Но, опять же, кто зачем берет? Если мы берем для того, чтобы просто ездить, тема рабочая и цена достаточно интересная. Если мы хотим получить автомобиль там, с качественным салоном, большим опционалом, там еще какие-то вещи, есть варианты и поинтереснее. Просто они,
4: ну,
2: может...
4: В каком сегменте, допустим, корейцы, если какого-то выбирают, то что посоветуют?
2: Слушайте, ну, там те же Копяты, да, это тема тоже на обсуждение. На мой взгляд, немножечко проигрывают по ЛКП. И дополнительно их точно надо обрабатывать. Та же самая «Малибуха» после реста выглядит намного интереснее внешне. Но при этом там у них что, ЛТЗ-шки? Интересная комплектация. 233 коня. Что будет с мотором? С такими пробегами, тоже вопрос открытый. Пробеги сейчас выше 70, тоже как бы как с куста, и цена почти двушка. Спасибо тебе, Саш, большое за то, что поддержал нашу беседу. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и получения призов на atsodifismostok.ru.
2: Вечернее шоу на радио Пилот.
3: Навигатор.
4: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире Вечерний Навигатор. И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
5: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
12: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
13: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
14: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
15: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
16: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
17: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
18: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
19: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
20: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Не стыдно?
22: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.
23: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
24: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончено. На поиски.
25: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
24: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
25: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103 500 551 6105.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто настроил свои антенны на прием важной актуальной информации. На радио «Пилот» для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянных переговорщиков. При этом последний визит Уиткофа и Кушнера в Москву состоялся 22 января, после чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Улица Малышева в вечерний час пик встала в пробку из-за двух светофоров, которые вышли из строя. По данным онлайн-карт, техника не работает на пересечении Малышева и Хохрякова и Малышева с Акой-Ванцетти. В последнем случае на перекрестке уже работает регулировщик. К работе привлечены сотрудники спецбатальона ДПС, которые оказывают содействие госавтоинспекции Екатеринбурга в оперативной разгрузке этого напряженного узла, сказано в сообщении. Водителей просят быть внимательными. В Свердловскую область идет потепление, которое задержится в регионе всего на 2 дня. Теплый воздух Среднему Уралу обеспечит циклон Маргарита, который начал движение на востоке зарубежной Европы. Несмотря на дневное тепло, среднесуточная температура остается ниже нормы. Причиной являются прохладные ночи, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Среда и четверг будут днями без дождей, а уже в пятницу при 20 градусах днем Екатеринбургу и области обещают дождливую и облачную погоду. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображения интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: Погода завтра мало чем отличается от сегодняшней, разве что утром будет потеплее, обещают плюс 14. Днем прогреется до плюс 20, вечером плюс 17. Осадков снова не ожидается, весь день будет малооблачно, так что последнее летнее солнце мы еще поймаем. Ветер подует северо-западный, слабый, 2-3 метра в секунду.
2: Ну что ловить последнее летнее солнце? На что идет?
3: На мотыля.
2: Я слышал, на опарыша. Хорошо идет.
4: Пилот FM.
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ты учишь английский?
10: Я не учу. Я говорю.
11: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Добрый вечер всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала 3 минуты 8, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
3: 18 августа на календаре. Сегодня отмечается День лучших друзей. Корешей обязательно поздравьте сегодня. Из профессиональных праздников День географа в России отмечается. Поздравляем всех географов. Также День открытия гелия. Ровно 158 лет назад астроном Пьер Жансен обнаружил в спектре света Солнца не только линии водорода, но и другого вещества желтого цвета.
4: А потом решил шарик собрать и начал...
1: Я не продолжу двигать при удобном случае эту тему.
4: Потому что гелий кончается.
1: Гелий кончается, он закончится лет через 15.
4: Его только-только открыли, он уже заканчивается.
3: Также отмечается день «Никогда не сдавайся». Есть китайская мудрость на эту тему, что либо не начинай, либо вот начав, не сдавайся.
4: Завтра день «Сдавайся», сегодня пофиг.
3: Отмечается день интуитивной прозорливости. Иными словами, праздник ясновидения и предсказания будущего благодаря сонастройке на частоты планетарного сознания.
4: Шляпа
1: ребята. Абсолютный бред. Да у людей даже на уровне вот этого, когда такие, у меня чуйка, я это чувствую. Там на самом деле вот это вот, знаешь, палка один раз в год стреляет и только на это обращают внимание. А сколько было предположений, которые в никуда улетели, как-то не замечают.
3: Ты не так давно хвалил женскую интуицию. Ты, получается, просто так это все сказал?
1: Зачем ты раскрываешь мою ложь перед людьми, которые мне лгал?
3: Чтобы они знали. Также празднуется День общего языка, праздник про коммуникацию между народами. Мне попадались пару раз видео с вот этим общеславянским языком, который вот понимает каждый славянин,
4: ну,
3: откуда бы он ни был.
4: Эсперанто придумали, но не зашло. Хотя вот старался чувак, делал, такие, да не будем это.
1: Ну я не знаю, я бы общим языком не стал пользоваться противненько как-то.
3: И отмечается День плохих стихов, посвященный творчеству, самовыражению, вот без оглядки на какие-либо правила.
1: А, наступила осень, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты.
3: Например.
1: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов, стоит Кольцовский тракт от Яблоневой до Базового переулка. На Амундсена движение затруднено от Волгоградской до Объездной. Сохраняется толчья на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Евгения Совкова не особо крутятся колеса от дороги на Медный до Ручейной. И нужно потерпеть на 8 марта от Бориса Ельцина до Радищева.
3: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу на радиопилот.
6: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.
0: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
0: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
17: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
18: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
19: Жилой квартал Никольский.
20: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 15 минут восьмого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Ирина. Она работает дизайнером мебели. Привет!
2: Привет!
3: Привет.
1: А скажи, что-то какие-то инновации в этой сфере сейчас делаются или стандартненько все лепим, в общем-то, и целом?
3: Ну, конечно, старт больше всего любим, он проще, а так инновации в Пинтересте полно.
2: А, то есть ты там вдохновение ищешь для своих дизайнов?
3: Я больше мои заказчики там ищут.
1: Надо искать на самом деле вдохновение в новостях, потому что, мне кажется, сейчас было бы прям трендово делать какие-нибудь диваны сразу с нычкой от приставов. Что-нибудь такое, судя по тому.
2: Чтобы человек там мог поместиться.
1: Где всех находят. Ирина, скажи, часто русских каких-то исполнителей слушаешь?
3: Нет, не часто, но на вашем радио слушаю.
1: А Клава Кака тебе в целом известна?
3: Известно.
1: Ну вот, сейчас мы для тебя проиграем небольшой отрывок из ее произведения, которое называется «Дружить в губы». Но в этом отрывке мы одно слово закрыли визгом нашей резервации.

0: Față na.
1: Нет мысли.
0: Я так скажу.
1: Так, еще раз, я ухажеров.
0: Да, целоваться на. Это связано с ожиданием, я бы сказал. Что пока мы ждем,
2: можно и поцеловаться.
0: Немножко и лица друг другу пообъедать. Я
1: ухожу. Секунду. У меня это муж подскажет.
2: Так.
0: Муж.
1: Что в голову?
0: Муж, помоги!
2: Так, мужу надо прочитать еще раз текст.
0: Что?
2: На где?
1: На светофорах?
0: Так абсолютно да. Же даже. Да.
2: Мужа по голове погладь.
0: Вот. А я и говорю, цивилизация это следствие кооперации мужчин и женщин, а не войны вечной. Да, поздравляем тебя, Ирина, с победой. Оставайся на связи. За эфиром сейчас порешаем спасибо. По поводу... Да какое-то тебе спасибо, ты что? Порешаем с подарочком за эфиром. А пока что, конечно же, попросим тебя как победительницу на 3-4 исполнить нам...
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
0: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: В Монетке качество на высоте. Рисок Маржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 13 42.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
1: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. На радио «Пилот» пришло время обзора дорожной ситуации. Его спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Губахинская и проезжая стоят от Мурзинской до Укромного переулка. На Евгения Совкова ситуация не радует от дороги на Медной до Ручейной. Пробка ждет на Вильгельма Дегенина от Объездной до Краснолесья, на Академика Шварца толчья от бульвара Архитектора Малахова до 8 марта, подстаивают на Объездной от Московской до Амундсена, и на Восточной нужно терпение свое проявить от Короленко до Челюскинцев. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто! Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзуфской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радио Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Илон Маск опять обещает какие-то странные вещи. Говорит, что Тесла покажет летающий родстер с реактивными двигателями без водителя за рулем. В частности, родстер с двигателями от SpaceX. По данным источников, автомобиль будет управляться дистанционно, а демонстрация пройдет на полигоне в Техасе. Известно, что презентация будет в этом месяце, и во время демонстрации машина может... Может выполнить трюк с отрывом от земли. А вы такой вот видели?
0: Это та же история, как у него во время демонстрации пуленепробиваемости кибертрака. Могла пуля не пробить дверь? Могла, но не стала.
2: Показ запланирован на август и пройдет он на полигоне SpaceX для испытания ракетных двигателей в штате Техас. На этот раз фанаты уверены, что пакет двигателей с внутренним кодовым названием А-71 предстанет в модернизированном формате. Зрители отведут на несколько сотен метров, поскольку разработанные SpaceX двигатели на холодном газе настолько громкие, что способны повредить барабанные перепонки. Поэтому понятно, почему нет водила внутри. Несколько месяцев назад планы были куда смелее. Roadster должен был разгоняться по намагниченной рампе в стиле американских горок, ехать вверх колесами, переворачиваться обратно и зависать в воздухе, но сейчас может просто оторваться от земли, и уже неплохо. Маск заранее готовит сотрудников к тому, что демонстрация может пойти не по плану. Публичный показ будет сложно провести идеально, и что-то может пойти не так. Но в любом случае будет зрелищно. Вот будет ли Тесла вести прямую трансляцию или покажет потом смонтированные кадры, пока тоже никто не знает.
0: А еще я думаю, что, может быть, произошла некоторая путаница и шел просто Маск на обед, потому что родстер звучит как что-то из фастфудного ресторана. Закажи два родстера по цене одного.
2: Ты можешь оторваться с сырным соусом. Немного от земли. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800. 079-240.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, предупреждает всех и жителей Москвы, Подмосковья, и жителей других регионов о том, что начался брачный период у лосей. В это время
4: грибники
3: очень...
4: вот тоже должны быть готовы к такой ситуации.
3: Опасно приближаться не только к лосям, но и в целом к лесам. Лучше стоит обходить их стороной. А самцы в это время становятся особенно агрессивными. Ломают рогами ветки, гнут деревья и роют копытами ямы. Также
5: это
3: животные...
5: вся их агрессия.
4: Это хулиганство.
3: Это только начало. Это, как говорится, только прелюдия к самому основному.
6: Это цветочки сейчас.
3: Да-да-да. Животные также стали чаще выбегать и на дороге, и на трассы. Причем в городе, в черте города.
5: Потому что они сошли с ума от любви.
3: Да-да-да. Влюбленные, обо всем забывшие. Но и при этом они могут даже к ЖК выйти на игровые площадки. Так что кто любит гулять, прогуливаться нужно быть осторожным. А если вы еще и красивые, с рогами, с губами, любите соль, могут вас за самку
4: принять. Да, даже не знаю, что страшнее, быть как бы жертвой в плане насилия или любовным объектом.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
9: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsenifismastok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», собирающийся понемногу на покой до завтра.
1: Но напоследок любопытный географический факт, что называется, на случай зомби-апокалипсиса. В Канаде есть остров посреди озера, на острове посреди озера, на еще одном острове. В центре географической вот этой матрешки участок суши размером 300 метров примерно. Он окружен безымянным озером на более крупном острове в форме морского конька, который, в свою очередь, находится в озере на территории острова Виктория. И сейчас это крупнейший из открытых рекурсивных островов.
2: Это остров, который построил Джек.
0: Но я на самом деле думаю, что, видите ли, зомби-апокалипсис в условиях реального мира, там есть два варианта. Либо до него и не доплывут, либо зомби-апокалипсис не начнется. Потому что, я думаю, типа, главное условие зомби-апокалипсиса — это чтобы во вселенной, где он происходит, никаких фильмов до этого не было. Потому что, как только я в реальном мире вижу мужика, который какой-то покоцанный, кого-то жует, я сразу: я забитый, я даже спрашивать не буду. Он, может, просто ударился, упал, но мне уже наплевать.
2: Я так люблю бейсбол.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трека секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
1: Всем

0: узнать, что, где, может быть, даже почему, происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В правительстве России признали наличие очередей на автозаправках. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что говорит о наличии топлива на АЗС. В прямой зависимости от этого на заправках формируются очереди. Мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать, заявил глава Минэнерго, отвечая на вопросы журналистов в Кремле. Также в беседе с прессой Цивилев отметил, что проблемы связаны с очередями за бензином. С дизелем никаких сложностей. Напомню, перебои с поставками топлива возникли на юге России еще в мае, позднее затронув ряд других регионов. Ситуация повторно ухудшилась к середине августа. Суд избрал меру пресечения для мужчины, которого в Екатеринбурге обвинили в запугивании детей пистолетом и требованиях топиться в реке. Как пишет портал Е1, арестовывать Сергея Черменинова не стали, ему избран запрет определенных действий. Родители потерпевших школьников заявили, что мужчина вел мальчика в кассете, угрожал расправой, а потом заставлял прыгать в воду. Поводом для стычки называют слова дочери мужчины, которая рассказала, что ее якобы обижают во дворе. Несколько трамвайных маршрутов изменится в Екатеринбурге в предстоящие выходные. Из-за работ на теплотрассе в трамвайном переулке 2-й, 5-й и 8-й трамваи Сельмаша и Уралмаша будут ходить только до северного трамвайного депо. Семерка с 7 ключей будет разворачиваться на кольце и сети, а 14-й из керамики и вторчермета повезет пассажиров на шортаж. Работы будут идти 22 и 23 августа. Уже с понедельника трамваи вернутся на свои обычные маршруты, сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга. Продажи билетов в Санкт-Петербург резко выросли после объявления дат концертов рэпера Канье Уэста. За сутки спрос на железнодорожные билеты в период с 9 по 11 октября взлетели в 41 раз. Объем поиска авиабилетов в Питер вырос в 16 раз, пишет РБК со ссылкой на агрегаторы. Поезда до Санкт-Петербурга в начале октября будут стоить чуть больше 6 тысяч, а авиабилет в одну сторону на даты с 9 по 11 октября обойдется почти в 16 тысяч. Сестры Уильямс проиграли первый совместный матч с 2022 года. Американские теннисистки уступили в парном разряде в первом же круге турнира в Цинциннати. Игра заняла 2 сета и супер-тай-брейк. Несмотря на проигрыш, Сирена заявила журналистам, что играть с сестрой было весело и очень приятно. В середине матча мы почувствовали, что соскучились по игре. Спортивные издания напоминают, что Сирена Уильямс возобновила карьеру в июне этого года. Официальный доллар 85.01, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Внимание, водители! Я садила пешеходы на радиопилот.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
7: В среду на этой неделе по прогнозам снова дождя можно не бояться. Обещают весь день малооблачное небо, совсем без осадков. На термометре примерно как сегодня, днем до плюс 20, утром плюс 14, вечером плюс 17. Ожидается слабый северо-западный ветер, его скорость 2-3 метра в секунду.
8: Вот бы нам какой-нибудь сайт с прогнозом, когда появится горячая вода в районах города.
7: Карта
8: горячей воды вот этого.
0: Точно так же будут балаболить.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
5: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.
4: No, I shouldn't call. No, I shouldn't fall.

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.

0: темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: Отрел Групп. Огрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
13: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
12: А свою машину я смогу сдать?
13: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
12: А колеса в подарок дадут?
13: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
12: Где купить Хавейл Джолион?
13: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
15: «Уралмаш» не будет прежним.
16: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
15: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
16: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
17: Застройщик ООО «Эссе Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: открыт старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
5: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
5: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
4: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
5: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
11: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
11: Спасибо. Керамиру.
12: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
13: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
16: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио Пилот.
13: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Т11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Вечерний драйв на радио.

Relax your body. Relax your soul.

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Мажитур. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио пилот.

The Hessian House.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива. Салават сива.
4: Бонжур.
5: Привет,
6: Хай.
7: Привет,
6: салют.
8: Привет.
6: Радио.
0: 104,4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».